0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Останься секретом тайна третьей планеты. Ведь чем больше я знаю, тем меньше верится в это.

0: что же с ним стало? Он во сне мне сказал, что готовит побег и все так же ждет.
1: Наше радио.

0: Наша реклама на 107 FM.
1: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
2: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

Наше радио. Проверено временем. Наше радио. Проверено временем.

0: Реклама на 107FM.
1: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города

0: Наша реклама на 107FM.
1: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
4: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Наше радио. Музыка поколений.

0: Реклама на 107FM.
1: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 47.

Наше радио. Музыка поколений.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47
3: 00 255 45 55. Запомни телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
7: Корабли постоят,

Я не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. Возвращаются все, кроме тех, кто нужен. Я не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. Но мне хочется верить.

0: Я, конечно, спою, я, конечно, спою, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.
1: Наше радио сделано в России.

Это навсегда. Наше радио. Это навсегда.

0: Реклама на 107 FM.
1: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
2: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
3: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
4: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290 0707. Код города.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 21 градус. Ветер северный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Украина.
1: 4 июля в спортивном комплексе «Олимпик» состоится открытый лыжероллерный фестиваль «Единство спорт Воронеж». В программе соревнования для спортсменов разных возрастов, мастер-класс и автограф-сессия со звездами лыжного спорта, интерактивные площадки, ярмарка спорта и концертная программа. Начало мероприятий в 16 часов. Вход свободный. 0+. Фестиваль проходит при поддержке партии «Единая Россия» и Воронежской областной думы.
2: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолазов в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
3: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
4: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
3: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
4: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
3: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
4: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
1: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Реклама на 107 FM.
1: Художественный музей имени Крамского представляет масштабный проект «Создатели миров» к 150-летию Союза театральных деятелей России. «Создатели миров» — это более 300 экспонатов о 6 ключевых театральных художниках Воронежа: Юрии Гальперине, Нине Гапоновой, Алексее Голоде, Александре Ячейне, Валерии Качаашвили и Елене Луценко. Это 5 тематических зон от закулисья до театральной сцены в стенах музея. «Создатели миров» с 5 июня по 30 августа в Художественном музее имени Крамского. Возрастное ограничение 6+. Подробности на сайте mkram.ru. Сдается в аренду офисное здание 89 квадратных метров рядом с галереей Чижова. Телефоны 272-74-61 и 272-74-62. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
3: Воронеж готов подпевать. 28 июня и 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от техно-хора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых в мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. 1,5 часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru.
2: 6+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290-0707. Код города 47.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Оп!

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Спектр». Сеть супермаркетов «Порядок». Все для дома и дачи. «Порядок» с заботой о вашем комфорте.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 21 градус. Ветер северный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: бабушку и купим утюг.
1: В супермаркете «Порядок» более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
2: Саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
3: Внимание, Воронеж! 4 июля в спортивном комплексе «Олимпик» состоится открытый лыжероллерный фестиваль «Единство спорт Воронеж». В программе соревнования для спортсменов разных возрастов, мастер-класс и автограф-сессия со звездами лыжного спорта, интерактивные площадки, ярмарка спорта и концертная программа. Начало мероприятий в 16 часов. Вход свободный, 0+. Фестиваль проходит при поддержке партии «Единая Россия» и Воронежской областной думы.
4: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
5: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

дерево в этом городе обречено. Но я все свое время провожу рядом с ним. Мне все другие дела надоели. Мне кажется, что это мой дом.

0: Реклама на 107FM.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
2: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Сдается в аренду офисное здание 89 квадратных метров рядом с галереей Чижова. Телефоны 272-74-61 и 272-74-62.
3: Воронеж готов подпевать. 28 июня и 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от технохора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых в мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. 1,5 часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru. 6+.
4: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего 2. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-0707, код город.

0: Квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: на правах рекламы.
1: Заряжаем следующую энергичную песню вместе со Stockmann. Сотни футболок от мировых брендов на футболка Fest в Stockmann. Коллаборация с группой Кино. Широкий выбор качественной базы. Яркие акценты и смелые принты. А при покупке трех футболок бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На футболка Fest в Stockmann. Только до 28 июня. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине stockmann.ru. Спонсор трансляции АО Stockmann.
2: Наше радио.

0: Наша реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска – официальный дилер «Джили». Дилерский центр «Автомир Воронеж» ООО «АМ Капитал».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 21 градус. Ветер северный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Встречайте в «Автомир Воронеж» «Джили» и X5 EMI. Инновационный гибрид, который меняет правила игры. 943 километра свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв «Джили» и X5 EMI в «Автомир Воронеж» на дорожной 11Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте gili-автомир-vr.ru.
1: Художественный музей имени Крамского и наше радио «Воронеж» представляют совместный проект «Наши художники-современники». С 19 июня в рамках проекта состоится выставка московского художника Ксении Любавиной «Камень, ножницы, бумага». В основе не детская забава, а художественная рефлексия о природе творчества, борьбе материала и идеи. Экспозиция объединяет острую графику и абстрактные сюжеты и натюрморты. С 19 июня по 19 июля выставка Ксении Любавиной «Камень, ножницы, бумага» в рамках проекта «Наши художники-современники». Подробности на сайте mkram.ru. Возрастное ограничение 0+. 4 июля в спортивном комплексе «Олимпик» состоится открытый лыжероллерный фестиваль «Единство. Спорт. Воронеж». В программе соревнования для спортсменов разных возрастов, мастер-класс и автограф-сессия со звездами лыжного спорта, интерактивные площадки, ярмарка спорта и концертная программа. Начало мероприятий в 16 часов. Вход свободный. 0+. Фестиваль проходит при поддержке партии «Единая Россия» и Воронежской областной думы.
4: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолаза в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
5: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 21 июня в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки пряные 549 рублей 99 копеек за килограмм. Невероятно нежные, тающие во рту ребрышки пряные от «Агроэко» надолго оставят приятное гастрономическое послевкусие, которое захочется испытать снова и снова.
6: Предложение действует с 8 по 21 июня 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
1: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13, 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8 950 778 5076. 8 950 778 5076.
6: ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

региона. В России.

0: Реклама на 107 FM.
1: Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с миланской выставки «Еврокучино 2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137, улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
2: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07. 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
3: Воронеж готов подпевать. 28 июня и 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от техно-хора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых в мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. Полтора часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru.
2: 6+.
1: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
2: ИП Кочегин Роман Юрьевич.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-07-07, код города 473.

груди гильза оберег. Черный ворон, не кружи, ни сегодня, нет, после войны. Напьемся тишины. А брось, приятель, не грусти, близится восход. Друг прикроет, Бог простит, пуля не возьмет.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: на правах рекламы.
1: Заряжаем следующую энергичную песню вместе со Stockmann. Сотни футболок от мировых брендов на футболка Fest в Stockmann. Коллаборация с группой Кино. Широкий выбор качественной базы. Яркие акценты и смелые принты. А при покупке 3 футболок бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На футболка Fest в Stockmann. Только до 28 июня. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине stockmann.ru. Спонсор трансляции АО Stockmann.
2: Наше радио.

0: Наша реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 21 градус. Ветер северный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Беженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
1: В питомнике Рура декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
2: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
3: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Сдается в аренду офисное здание 89 квадратных метров рядом с галереей Чижова. Телефоны 272-74-61 и 272-74-62. Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с миланской выставки «Еврокучино-2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137, улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
4: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07. 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
7: На воде, на суше, в небе под землей, стали тропки уже,

наше радио. Так звучит наш.

0: Реклама на 107FM.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
2: Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с миланской выставки «Еврокучино-2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
3: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07. 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
4: Воронеж готов подпевать. 28 июня и 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от техно-хора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых в мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. 1,5 часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru.
3: 6+.
2: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
3: ИП Кочегин Роман Юрьевич.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-07-07, код города.

0: Специальные выходные на нашем радио. К выходу книги Александра Кушнира «Кинооблучение». Виктор Цой, группа «Кино» и музыкальный андеграунд 80-х. Время, в котором рождались песни, ставшие частью нашей жизни.
1: После концерта Цой успел заехать в гости к Александру Лепницкому на каретный ряд. В коридоре наткнулся на Курёхина, который не без любопытства рассматривал японский синтезатор звуков «Му». Закончив изучение дефицитного агрегата, капитан попытался узнать у обкурившегося Хотина, как тебе удается извлекать из такого дорогого инструмента такие первобытные звуки. В свою очередь, офигевшего от суеты Виктора сейчас интересовали более насущие проблемы. Поэтому он с разбега начал приглашать московских приятелей на свадьбу с Марьяной, которая должна была состояться ровно через неделю. В тот вечер Цой покорил Москву своим транквилизатором, рассуждал позднее Лепницкий. «У меня осталась плохого качества видеозапись. Кореец в черном грандиозно смотрится на фоне портретов Ленина и Маркса. Потом случилась свадьба, на которой

0: 1 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России 0+.

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
3: Реклама АО «Хелион Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Они видят дальше, работают точнее, двигаются быстрее, помогают людям там, где без них не справиться. Беспилотные системы стремительно меняют мир вокруг нас. Какие новые профессии уже освоили дроны? И как они делают нашу жизнь легче в больших городах и самых удаленных уголках страны по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы». С 9 по 26 июня расскажем в серии специальных программ «Один из баз» во всех шоу нашего радио.
5: 14+.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
6: Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Спектр». Сеть супермаркетов «Порядок». Все для дома и дачи. «Порядок» с заботой о вашем комфорте.
2: По данным ГИСМИТИО, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 21 градус. Ветер северный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: подушку и купим утюг.
1: В супермаркете «Порядок» более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
2: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
3: Внимание, Воронеж! 4 июля в спортивном комплексе «Олимпик» состоится открытый лыжероллерный фестиваль «Единство спорт Воронеж». В программе соревнования для спортсменов разных возрастов, мастер-класс и автограф-сессия со звездами лыжного спорта, интерактивные площадки, ярмарка спорта и концертная программа. Начало мероприятий в 16 часов. Вход свободный, 0+. Фестиваль проходит при поддержке партии «Единая Россия» и Воронежской областной думы.
4: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолазов в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
5: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
6: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13, 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
7: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Силы противовоздушной обороны уничтожили 239 украинских беспилотников над российскими территориями минувшей ночью. Летательные аппараты сбивали над 9 регионами и акваториями Азовского и Черного морей, сообщила Минобороны. Также дроны атаковали паром «Панагея» на Керченской переправе. По данным главы Крыма Сергея Аксенова, 4 человека погибли, 28 пострадали. Кроме того, в Краснодарском крае на фоне атаки беспилотника произошло возгорание на нефтяном терминале. Также дрон атаковал многоквартирный дом в Белгородской области. Передает оперштаб региона. Предварительно пострадавших нет. Владимир Путин поздравил российских медиков с профессиональным праздником. Он указал на огромное значение труда работников здравоохранения, а также отметил, что они ответственно выполняют свой долг. Он добавил, что в стране продолжается работа по обеспечению доступной и качественной медицины для граждан. Планируется наращивание объемов строительства, ремонта и оснащения оборудованием медучреждений. Кроме того, российский лидер призвал ускорить внедрение научных разработок в работу медиков. Представители Ирана и США прибыли в швейцарский Цюрих на переговоры. Стороны обсудят условия реализации двустороннего меморандума о взаимопонимании. По данным иранской гостелерадиокомпании, в состав делегации республики вошли спикер парламента Мохаммад Багир Галибаф, глава МИД Аббас Аракчи, зампред Совета безопасности Али Багири Кани и председатель Центробанка Абдельнасер Химати. С американской стороны в Швейцарию прибыли вице-президент Джей Ди Венс и его супруга Уша Венс. Они присоединились к прибывшим ранее спецпосланнику Дональда Трампа Стиву Виткофу и зятю американского президента Джареду Кушнеру. Посредниками на переговорах выступают Пакистан и Катар. Состоялась церемония вручения 32-й национальной театральной премии «Золотая маска». В этом году премия вручалась по новым правилам. Теперь награждаются только спектакли, частные номинации исключены. При этом в одной категории звания лауреата могут получить до 5 постановок. Спектакли в списках не значатся «Гора перед рассветом» и «Солнце Ландау» стали обладателями наград в номинации «Драматический театр. Большая форма». Лучшими драматическими спектаклями малой формы стали постановки «Кукольный дом», «Курьер», «Обломов», «Позывной тишина» и «Я не убивала своего мужа». Лауреатами в категории опера стали Семен Катко, «Аида», «Любить на войне», «Сказки Гофмана» и «Соловей». В номинации «Современный балет» лучшими стали «Грозовой перевал» и «Преступление и наказание». Вручение премии состоялось в Музыкальном театре Омска. Вратарь сборной Кюрасао по футболу Алой Ром установил рекорд чемпионатов мира по количеству сейвов в основное время. Он отразил 15 ударов по своим воротам, обеспечив национальной команде ничью в матче второго тура группового этапа с Эквадором. Таким образом, сборная Кюрасао завоевала первое очко на мировом первенстве. Команда Кюрасао стала одной из главных сенсаций турнира. Это самая маленькая страна в истории, сумевшая пройти квалификацию на мужской чемпионат мира. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто, набирайте в поиске три латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: Реклама на 107 FM.
1: Ваше будущее в ваших руках. Оно слишком ценно, чтобы отдавать его наркотикам, которые крадут здоровье, лишают сил и возможностей, разрушают отношения с близкими и ведут к преступлениям. Употребление, хранение и распространение наркотиков преследуются по закону. Административный кодекс предусматривает штрафы. Уголовный кодекс – реальные сроки. Одна ошибка может стоить свободы. Не позволяйте наркотикам украсть ваше завтра. Откажитесь от опасной иллюзии сегодня. Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с Миланской выставки «Еврокучино-2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137. Улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
2: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07. 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Воронеж готов подпевать. 28 июня и 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от техно-хора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых в мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. 1,5 часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru.
2: 6+.
1: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда». Чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
2: ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-07-07, код

0: Специальные выходные на нашем радио. К выходу книги Александра Кушнира «Кинооблучение». Виктор Цой, группа «Кино» и музыкальный андеграунд 80-х. Время, в котором рождались песни, ставшие частью нашей жизни.
1: В определенный момент Цой осознал, что у него набралось немало новых песен. За несколько месяцев до этого Виктору удалось сделать пробную запись у Леши Вишни, который наконец-то создал у себя дома небольшую студию. Планировалось, что с первого-второго дубля будут зафиксированы композиции с аранжировками Каспаряна, создающими для ансамбля другую точку отсчета. И эту непростую задачу музыкантам удалось не только выполнить, но и перевыполнить. «Виктор приехал вместе с Марьяшей и Каспаряном, они решили что-нибудь записать», — вспоминает Вишня. Не успев оглянуться, сделали первую болванку песни «Троллейбус». Юра играл соло, Витя пел, аккомпанируя на 12 струнке, а я стучал по картонной коробке клизмой, насаженной на отвертку. Мы и сами не заметили, как за один день все болванки и записались. Выяснилось, что Каспарян оказался куда удобнее Рыбина. Молчаливый, неконфликтный, смотрел Цою в рот и беспрекословно его слушался. Но в следующий раз Виктор приехал один. Мы что-то почистили, я склеил номера в нужном порядке и говорю: «А знаешь, как круто было бы назвать альбом? 46». Виктор рассмеялся, выразив тем самым согласие. По крайней мере, мне это так показалось. Он попросил сделать несколько копий и увез их с собой.

0: Наша реклама.
1: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
2: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» – это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныепроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации правил, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Мам, чешется. Что делать?
2: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
3: Реклама «Аухилон.ру». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
5: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
6: И накопить на квартиру надо.
7: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
9: Да.
10: Да, ну что, вздохнули. Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
8: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
11: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
12: 12+.
8: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: На правах рекламы.
1: Заряжаем следующую энергичную песню вместе со Stockmann. Сотни футболок от мировых брендов на футболка Fest в Stockmann. Коллаборация с группой Кино. Широкий выбор качественной базы. Яркие акценты и смелые принты. А при покупке трех футболок бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На футболка Fest в Stockmann. Только до 28 июня. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине stockmann.ru. Спонсор трансляции АО Stockmann.
2: Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска – официальный дилер «Джили». Дилерский центр «Автомир Воронеж» ООО «АМ Капитал».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 21 градус. Ветер северный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Встречайте в «Автомир Воронеж» «Джили» и X5 EMI. Инновационный гибрид, который меняет правила игры. 943 километра свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв «Джили» и X5 EMI в «Автомир Воронеж» на дорожной 11Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте gili-автомир-vr.ru.
4: Лето создано не для шума дрели, а для новых планов. В июне в ДСК скидка 15% на квартиры-студии с чистовой отделкой. Выбирайте готовую квартиру в ДСК и заезжайте без лишних хлопот. Подробности по телефону в Воронеже 263-99-77. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Застройщик и или заказчик строительства АО СЗ ДСК. Реализация квартир ООО ЦНЗ. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
5: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники – в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
6: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
7: Художественный музей имени Крамского и наше радио «Воронеж» представляют совместный проект «Наши художники-современники». С 19 июня в рамках проекта состоится выставка московского художника Ксении Любавиной «Камень-ножницы-бумага». В основе не детская забава, а художественная рефлексия о природе творчества, борьбе материала и идеи. Экспозиция объединяет острую графику и абстрактные сюжеты и натюрморты. С 19 июня по 19 июля выставка Ксении Любавиной «Камень-ножницы-бумага» в рамках проекта «Наши художники-современники». Подробности на сайте mkram.ru. Возрастное ограничение 0+.
8: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 21 июня в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки пряные 549 рублей 99 копеек за килограмм. Невероятно нежные, тающие во рту ребрышки пряные от «Агроэко» надолго оставят приятное гастрономическое послевкусие, которое захочется испытать снова и снова.
9: Предложение действует с 8 по 21 июня 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
10: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Это пятое время года.
1: Наше радио.

0: Раши. Новости.
1: В студии с новостями недели Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел заседание антитеррористической комиссии. В условиях террористической деятельности киевского режима руководители силовых структур и исполнительных органов обсудили совершенствование работы по противодействию идеологии терроризма, задействование в профилактических мероприятиях общественных и патриотических организаций. На заседании выработали дополнительные меры по защите объектов области от атак беспилотных воздушных судов. Также губернатор принял участие в совещании по пожароопасному сезону, которое провел зампред правительства России Дмитрий Патрушев. Губернатор Александр Гусев на выездном заседании правительства в Борисоглебске отметил устойчивое развитие муниципалитета и назвал его одним из наиболее успешных примеров эффективной работы местного самоуправления. За последние 5 лет собственные доходы округа выросли почти вдвое. Глава региона обратил внимание на необходимость повышения уровня зарплаты в отдельных секторах, модернизации коммунальной инфраструктуры и обновления объектов муниципальной собственности. Основой устойчивости муниципалитетов губернатор назвал развитие реального сектора экономики. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с главой Бобровского района Анатолием Балбековым и председателем совета директоров холдинга «Экокультура» Александром Рудаковым. Обсуждалось завершение строительства крупного тепличного комплекса. В теплицах уже произведено 35 тысяч тонн продукции, а до конца года планируется выйти на 60 тысяч тонн и сумму 10 миллиардов рублей. Предприниматель поблагодарил губернатора и главу района за поддержку инвестпроекта в целом, а также обсудили социально-экономическое развитие Бобровского района. Под председательством секретаря реготделения «Единая Россия» губернатора Александра Гусева прошла 44-я конференция регионального отделения партии. Обсуждались итоги предварительного голосования 2026 года. Губернатор отметил, что процедура прошла в честной борьбе, а жители проявили избирательную зрелость. Результаты говорят о том, что на предстоящих выборах будет хорошая явка. Также были избраны делегаты на 23-й съезд партии 28 июня в Москве. Решение о составе делегации принято единогласно. Губернатор Александр Гусев и полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев провели встречу с участниками программы «Герой земли Воронежской». Куратор программы Ольга Извекова рассказала о ее реализации. Участники обсуждали обучение и вносили предложения. Игорь Лысенко, стажирующийся в Министерстве труда, предложил включить в ОКГ рейтинг показатель эффективности трудоустройства участников СВО, что подтолкнет работодателей к трудоустройству этой категории граждан. Игорь Щеголев поддержал инициативу. Министр экономического развития Людмила Запорожцева на выездном заседании правительства в Борисоглебске доложила об итогах реализации госпрограмм за 2025 год. На их финансирование было предусмотрено около 232 миллиардов рублей. Наибольший объем направлен на социальную сферу. Финансовая поддержка муниципалитетов на развитие инфраструктуры составила 37 миллиардов рублей. Губернатор отметил, что распределение средств справедливо и учитывает численность населения и реальные потребности территорий. Доля федеральной поддержки в структуре расходов составляет около 10%. Регион не зависит от нее критически. Это были новости региона.
0: Наше радио.

0: Реклама на 107FM.
1: Художественный музей имени Крамского представляет масштабный проект «Создатели миров» к 150-летию Союза театральных деятелей России. «Создатели миров» — это более 300 экспонатов о 6 ключевых театральных художниках Воронежа: Юрии Гальперине, Нине Гапоновой, Алексее Голоде, Александре Ячейне, Валерии Качашвили и Елене Луценко. Это 5 тематических зон от закулисья до театральной сцены в стенах музея. «Создатели миров» с 5 июня по 30 августа в Художественном музее имени Крамского. Возрастное ограничение 6+. Подробности на сайте mkram.ru. 4 июля в спортивном комплексе «Олимпик» состоится открытый лыжероллерный фестиваль «Единство спорт Воронеж». В программе соревнования для спортсменов разных возрастов, мастер-класс и автограф-сессия со звездами лыжного спорта, интерактивные площадки, ярмарка спорта и концертная программа. Начало мероприятий в 16 часов. Вход свободный. 0+. Фестиваль проходит при поддержке партии «Единая Россия» и Воронежской областной думы. Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Сдается в аренду офисное здание 89 квадратных метров рядом с галереей Чижова. Телефоны 272-74-61 и 272-74-62. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 47.

0: Специальные выходные на нашем радио. К выходу книги Александра Кушнира «Кинооблучение». Виктор Цой, группа «Кино» и музыкальный андеграунд 80-х. Время, в котором рождались песни, ставшие частью нашей жизни.
1: Определяющим музыкальным приемом на «Начальнике Камчатки» получился минимализм. К примеру, обработка гитары Каспаряна осуществлялась не через овердрайв, а при помощи скромного советского магнитофона «Нота», выполнявшего функции фуз-эффекта. Бытие определяло сознание чаще, чем хотелось в данной ситуации. Отметим, что на барабанах здесь планировался Рома Баринов, который на нескольких репетициях играл на перкуссии. Но по ряду причин этого не случилось. Поэтому в студии стучали все, кому не лень. Петя Трощенков из «Аквариума», Сева Гакель, Саша Титов, Женя Губерман, а также ударник, личность которого удалось установить спустя много лет. Звали его Андрей Радченков. И именно он несет ответственность за нестрогий ритм в композициях «Прогулка романтика» и «Дождь для нас». Во время сессии творился бардак, и альбом записывался спонтанно, замечал впоследствии Титов. Это был наглухо интуитивный подход, абсолютно без репетиций. Материал делался так. Мы приходили в дом юного техника, и там Цой показывал нам песни. Мы пробовали все слепить. Я свои партии придумывал на ходу, часто в зависимости от того, какой барабанщик сегодня с нами играл. Неутомимый Тропила пытался придать этой стихии осмысленный характер, но вместо поисков нового звука Андрею Владимировичу, который писал одновременно «Аквариум», «Зоопарк» и «Кино», приходилось заниматься переписыванием криминально сыгранных дублей. При этом Цой с Каспаряном могли часами сидеть в аппаратной и ожидать, когда сможет играть Титов, когда освободится студия или когда появится свободный перкуссионист. Изображенный на поздних вариантах обложки новый барабанщик «Кино» Густав Гурьянов на сессии отсутствовал, появившись, по легенде, лишь в финальной «Прогулке романтика». Доказывать этот факт никто пока не торопится. Поэтому было неудивительно, как впоследствии Гурьянов системно уходил от моих вопросов на тему участия в «Начальнике Камчатки». Известна лишь точная дата. 10 мая 1984 года запись альбома была завершена.

0: Наша реклама.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
4: Наше радио.

0: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 21 градус. Ветер северный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: В питомнике Рура декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
1: Художественный музей имени Крамского и наше радио «Воронеж» представляют совместный проект «Наши художники-современники». С 19 июня в рамках проекта состоится выставка московского художника Ксении Любавиной «Камень, ножницы, бумага». В основе не детская забава, а художественная рефлексия о природе творчества, борьбе материала и идеи. Экспозиция объединяет острую графику и абстрактные сюжеты и натюрморты. С 19 июня по 19 июля выставка Ксении Любавиной «Камень, ножницы, бумага» в рамках проекта «Наши художники-современники». Подробности на сайте mkram.ru. Возрастное ограничение 0+.
2: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолаза в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
3: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
1: Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с миланской выставки «Еврокучино 2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137, улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
4: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07. 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
5: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии с новостями недели Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел заседание антитеррористической комиссии. В условиях террористической деятельности киевского режима руководители силовых структур и исполнительных органов обсудили совершенствование работы по противодействию идеологии терроризма, задействование профилактических мероприятий общественных и патриотических организаций. На заседании выработали дополнительные меры по защите объектов области от атак беспилотных воздушных судов. Также губернатор принял участие в совещании по пожароопасному сезону, которое провел зампред правительства России Дмитрий Патрушев. Губернатор Александр Гусев на выездном заседании правительства в Борисоглебске отметил устойчивое развитие муниципалитета и назвал его одним из наиболее успешных примеров эффективной работы местного самоуправления. За последние 5 лет собственные доходы округа выросли почти вдвое. Глава региона обратил внимание на необходимость повышения уровня зарплаты в отдельных секторах, модернизации коммунальной инфраструктуры и обновления объектов муниципальной собственности. Основой устойчивости муниципалитетов губернатор назвал развитие реального сектора экономики. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с главой Бобровского района Анатолием Балбековым и председателем совета директоров холдинга «Экокультура» Александром Рудаковым. Обсуждалось завершение строительства крупного тепличного комплекса. В теплицах уже произведено 35 тысяч тонн продукции, а до конца года планируется выйти на 60 тысяч тонн и сумму 10 миллиардов рублей. Предприниматель поблагодарил губернатора и главу района за поддержку инвестпроекта в целом, а также обсудили социально-экономическое развитие Бобровского района. Под председательством секретаря реготделения «Единая Россия» губернатора Александра Гусева прошла 44-я конференция регионального отделения партии. Обсуждались итоги предварительного голосования 2026 года. Губернатор отметил, что процедура прошла в честной борьбе, а жители проявили избирательную зрелость. Результаты говорят о том, что на предстоящих выборах будет хорошая явка. Также были избраны делегаты на 23-й съезд партии 28 июня в Москве. Решение о составе делегации принято единогласно. Губернатор Александр Гусев и полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев провели встречу с участниками программы «Герой земли Воронежской». Куратор программы Ольга Извекова рассказала о ее реализации. Участники обсуждали обучение и вносили предложения. Игорь Лысенко, стажирующийся в Министерстве труда, предложил включить в ОКГ рейтинг показатель эффективности трудоустройства участников СВО, что подтолкнет работодателей к трудоустройству этой категории граждан. Игорь Щеголев поддержал инициативу. Министр экономического развития Людмила Запорожцева на выездном заседании правительства в Борисоглебске доложила об итогах реализации госпрограмм за 2025 год. На их финансирование было предусмотрено около 232 миллиардов рублей. Наибольший объем направлен на социальную сферу. Финансовая поддержка муниципалитетов на развитие инфраструктуры составила 37 миллиардов рублей. Губернатор отметил, что распределение средств справедливо и учитывает численность населения и реальные потребности территорий. Доля федеральной поддержки в структуре расходов составляет около 10%. Регион не зависит от нее критически. Это были новости региона.
3: Выходной на нашем.
4: Выходной. Выходной на нашем с Леной Плехановой.
5: Всем привет, привет, привет. Воскресенье, радостный день и никак иначе, потому что, ну что может быть прекраснее воскресенье? Только воскресенье в летний день. Надеюсь, все домашние хлопоты, дачные хлопоты уже закончены. В субботу все поделали, все в порядок привели. И сегодня можно просто отдыхать, просто заниматься ничего не деланием. Вот этот поддерживать легкий настрой обещаю в ближайшие 2 часа. Полетели. Полетели.

глазах ничего нет, вокруг ничего нет, ни слова, ни дела. Ничего нет в глазах новых друзей и подруг,

0: Реклама на 107 FM.
1: Ваше будущее в ваших руках. Оно слишком ценно, чтобы отдавать его наркотикам, которые крадут здоровье, лишают сил и возможностей, разрушают отношения с близкими и ведут к преступлениям. Употребление, хранение и распространение наркотиков преследуются по закону. Административный кодекс предусматривает штрафы. Уголовный кодекс – реальные сроки. Одна ошибка может стоить свободы. Не позволяйте наркотикам украсть ваше завтра. Откажитесь от опасной иллюзии сегодня.
2: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
3: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
5: Воронеж готов подпевать. 28 июня и 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от технохора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых в мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. 1,5 часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru.
4: 6+.
6: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
4: ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
7: Выходной на «Наш».

0: наше радио. Так звучит наше.
1: День медицинского работника отмечается в третье воскресенье июня. Ну, то есть сегодня, в общем, свой профессиональный праздник. Врачи, медсестры, медбратья отмечают вообще два раза в год, летом и осенью. Российский день медика сегодня, а международный будет в октябре. Вот представляете, что древнегреческие медики знали, что электрический скат, ну, рыба такая, да, скат, своим разрядом может вызвать у жертвы оцепенение. Ну, что это такой вот природный наркоз. И во время сложных операций в качестве облегчения болезненных ощущений прикладывали скат к пациенту и таким образом делали анестезию. Вот так вот соединяя природу на пользу человеку, так сказать, применяя. Еще интересный факт из врачебной практики. В случае амнезии, то есть потери памяти, пациент забывает родную речь, кроме ругательств на своем родном языке. И это, собственно, помогает врачам определить национальность потерпевшего. Ну и финальное про врачей на сегодня. Есть такая легенда, что шведский король Густав III считал кофе очень вредным напитком, и он решил провести эксперимент. Приказал одного заключенного поить чаем, второго заключенного кофе, и приставил к ним врачей двух наблюдать за ними. Король предполагал, что первым погибнет тот заключенный, который употреблял кофе. Но первым умер один врач. Потом через какое-то время последовал второй доктор.

А еще сегодня отмечают День Отца. Праздник по традиции вот тоже в третье воскресенье июня. Он, конечно, менее известен, чем День Матери, но, тем не менее, он есть. Как известно, настоящий мужчина должен в своей жизни сделать три вещи, да, построить дом, посадить дерево и родить сына. По исследованиям Национального исследовательского университета Высшей школы экономики, в среднем мужчины в России становятся отцами в 32 года. Средний возраст рождения первого ребенка вырос больше, чем на 3 года с начала 2000-х годов. Однако, по сравнению с другими странами, отцы в нашей стране остаются одними из самых молодых. И позднее отцовство, и позднее материнство, конечно, врачи связывают с повышенным риском заболевания у ребенка, но есть и свои плюсы, да, чем старше отец, тем крепче семья. На детях все это тоже отражается самым позитивным образом. Самый возрастной отец в России, известный актер Эммануил Виторган, на момент рождения третьего ребенка ему было 78 лет, а четвертого 79. Ну а самый многодетный отец в истории – это Чингисхан. Из исторических источников известно, что полководец имел 4 официальных сыновей и около 1000 детей, рожденных вне брака. После своей смерти Чингисхан оставил 40 наследников. Ну, только наследников, не считая тех, кого обошло наследство стороной.

0: Наша реклама.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
3: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
4: Они видят дальше, работают точнее, двигаются быстрее, помогают людям там, где без них не справиться. Беспилотные системы стремительно меняют мир вокруг нас. Какие новые профессии уже освоили дроны? И как они делают нашу жизнь легче в больших городах и самых удаленных уголках страны по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы». С 9 по 26 июня расскажем в серии специальных программ «Один из баз» во всех шоу нашего радио. 14+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
5: Выходной на нашем.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: Сегодня мог бы отмечать свой день рождения Виктор Цой. Музыканту могло бы исполниться 64 года. Родился Виктор в 1962 году, прожил всего 28 лет. Но, как известно, Цой жив, и песни его до сих пор звучат так, будто написано не тогда, а прямо сейчас. Потому что Цой писал очень просто, в его текстах нет какой-то вот такой литературной нарядности, сложных метафор, длинных объяснений. Поэтому один слышит в группе «Крови» песню о войне, другую о взрослении, третий о человеке, которого жизнь поставила перед выбором. И все будут, в общем, по-своему правы. В песнях рок-групп «Кино» есть и простые гитарные партии, четкий ритм, «Моя атмосфера». Сейчас такой звук близок многим молодым группам и слушателям, поэтому творчество «Кино» не воспринимается как музыка старперов. Современная молодежь вполне открывает себя Цоя по-новому. Кто-то благодаря тому, что слушают его родители, кто-то через каверы, кто-то учится играть на гитаре через аккорды песен Цоя. В общем, Цой жив, и его песни по-прежнему актуальны, и его по-прежнему слушают и бумеры, и зумеры.

0: Вот как рассказывал Эдмунд Шклярский, лидер группы «Пикник», песня «Фиолетово-черный» родилась летом, когда он шел через поле в жаркий день с электрички на дачу. И во всей этой летней цветовой гамме разнотравья и разноцветья ему не хватало одного сочетания цветового, а именно фиолетово-черного. И из этого и начали потом рождаться слова и звуки, и интуитивно он уже тогда чувствовал, что песня может стать еще одной музыкальной визитной карточкой коллектива. Поэтому долго придумывал аранжировки. Ну, в результате все сложилось как нельзя лучше. Действительно, на каждом концерте «Пикника» звучит песня «Фиолетово-черный». Вот вы только вспомните вообще, сколько песен, созданных в разные абсолютно годы, подарило нам простое поле. Да, это же и поле «Русское поле», и «Выйду ночью в поле с конем», и «Полюшка, поле, широкое поле». Да что там, даже в траве сидел кузнечик, и то наверняка тоже поле навеяло, ибо где кузнечики водятся, ясно, где на поле. Ну а мы с вами дальше послушаем песню про две реки, Москву и Неву.
1: У твоей мамы.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Спектр». Сеть супермаркетов «Порядок». Все для дома и дачи. «Порядок» с заботой о вашем комфорте.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 21 градус. Ветер северный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: подушку и купим утюг.
1: В супермаркете «Порядок» более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
2: Лето создано не для шума-дрели, а для новых планов. В июне в ДСК скидка 15% на квартиры-студии с чистовой отделкой. Выбирайте готовую квартиру в ДСК и заезжайте без лишних хлопот. Подробности по телефону в Воронеже 263-99-77. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Застройщик и или заказчик строительства АО «СЗДСК». Реализация квартир ООО «ЦНЗ». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
4: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
5: Внимание, Воронеж! 4 июля в спортивном комплексе «Олимпик» состоится открытый лыжероллерный фестиваль «Единство спорт Воронеж». В программе соревнования для спортсменов разных возрастов, мастер-класс и автограф-сессия со звездами лыжного спорта, интерактивные площадки, ярмарка спорта и концертная программа. Начало мероприятий в 16 часов. Вход свободный, 0+. Фестиваль проходит при поддержке партии «Единая Россия» и Воронежской областной думы.
6: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8-800-333-47-00.
7: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
8: Сдается в аренду офисное здание 89 квадратных метров рядом с галереей Чижова. Телефоны 272-74-61 и 272-74-62.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
11: Выходной на нашем.

0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии с новостями недели Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел заседание антитеррористической комиссии. В условиях террористической деятельности киевского режима руководители силовых структур и исполнительных органов обсудили совершенствование работы по противодействию идеологии терроризма, задействование в профилактических мероприятиях общественных и патриотических организаций. На заседании выработали дополнительные меры по защите объектов области от атак беспилотных воздушных судов. Также губернатор принял участие в совещании по пожароопасному сезону, которое провел зампред правительства России Дмитрий Патрушев. Губернатор Александр Гусев на выездном заседании правительства в Борисоглебске отметил устойчивое развитие муниципалитета и назвал его одним из наиболее успешных примеров эффективной работы местного самоуправления. За последние 5 лет собственные доходы округа выросли почти вдвое. Глава региона обратил внимание на необходимость повышения уровня зарплаты в отдельных секторах, модернизации коммунальной инфраструктуры и обновления объектов муниципальной собственности. Основой устойчивости муниципалитетов губернатор назвал развитие реального сектора экономики. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с главой Бобровского района Анатолием Балбековым и председателем совета директоров холдинга «Экокультура» Александром Рудаковым. Обсуждалось завершение строительства крупного тепличного комплекса. В теплицах уже произведено 35 тысяч тонн продукции, а до конца года планируется выйти на 60 тысяч тонн и сумму 10 миллиардов рублей. Предприниматель поблагодарил губернатора и главу района за поддержку инвестпроекта в целом, а также обсудили социально-экономическое развитие Бобровского района. Под председательством секретаря реготделения «Единая Россия» губернатора Александра Гусева прошла 44-я конференция регионального отделения партии. Обсуждались итоги предварительного голосования 2026 года. Губернатор отметил, что процедура прошла в честной борьбе, а жители проявили избирательную зрелость. Результаты говорят о том, что на предстоящих выборах будет хорошая явка. Также были избраны делегаты на 23-й съезд партии 28 июня в Москве. Решение о составе делегации принято единогласно. Губернатор Александр Гусев и полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев провели встречу с участниками программы «Герой земли Воронежской». Куратор программы Ольга Извекова рассказала о ее реализации. Участники обсуждали обучение и вносили предложения. Игорь Лысенко, стажирующийся в Министерстве труда, предложил включить в ЭКГ рейтинг показатель эффективности трудоустройства участников СВО, что подтолкнет работодателей к трудоустройству этой категории граждан. Игорь Щеголев поддержал инициативу. Министр экономического развития Людмила Запорожцева на выездном заседании правительства в Борисоглебске доложила об итогах реализации госпрограмм за 2025 год. На их финансирование было предусмотрено около 232 миллиардов рублей. Наибольший объем направлен на социальную сферу. Финансовая поддержка муниципалитетов на развитие инфраструктуры составила 37 миллиардов рублей. Губернатор отметил, что распределение средств справедливо и учитывает численность населения и реальные потребности территорий. Доля федеральной поддержки в структуре расходов составляет около 10%. Регион не зависит от нее критически. Это были новости региона.
3: Выходной на нашем.
4: Выходной на нашем с Леной Полихановой.

Сегодня у нас день летнего солнцестояния. И в этот день планета достигает максимального наклона к Солнцу, уже, собственно, достигла, если брать по московскому времени. И это означает начало астрономического лета, самый длинный световой день и самая короткая ночь. В общем, приветствую вас в самом длинном дне года. Солнце сегодня сядет у нас в Воронеже в 20 часов 45 минут, а световой день продлится 16 часов и 40 минут. Постарайтесь провести его с пользой.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска – официальный дилер «Джили». Дилерский центр «Автомир Воронеж». ООО «АМ Капитал».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 21 градус. Ветер северный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Встречайте в «Автомир Воронеж» «Джили» и X5 EMI. Инновационный гибрид, который меняет правила игры. 943 километра свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв «Джили» и X5 EMI в «Автомир Воронеж» на дорожной 11Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте gili-автомир-vr.ru.
4: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
5: Художественный музей имени Крамского представляет масштабный проект «Создатели миров» к 150-летию Союза театральных деятелей России. «Создатели миров» — это более 300 экспонатов о 6 ключевых театральных художниках Воронежа: Юрии Гальперине, Нине Гапоновой, Алексее Голоде, Александре Ячейне, Валерии Качашвили и Елене Луценко. Это 5 тематических зон от закулисья до театральной сцены в стенах музея. «Создатели миров» с 5 июня по 30 августа в Художественном музее имени Крамского. Возрастное ограничение 6+. Подробности на сайте mkram.ru.
6: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
7: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
9: Выходной на нашем.

0: Наше радио. Это навсегда.
1: На прошедшей неделе на чемпионате мира по футболу японцы снова поразили всех своей воспитанностью какой-то необыкновенной. После матча футболисты прибрались в раздевалке и аккуратно сложили форму. Болельщики собрали весь мусор на трибунах. Все было чистенько и идеально после матча. Но самое интересное происходило даже за пределами поля. Чтобы отметить гол, фанаты, не попавшие на стадион, выбегали к дороге только на красный свет для машин. А когда загорался зеленый, сразу вообще убегали обратно. Вообще какие-то не фанатские эти японские футбольные фанаты. И хозяюшки, и законопослушные, и крайне вежливые. Вот мы к такому не привыкли, да? У нас же вот стихия, гром, натиск. А там все по струночке, по линеечке. Окружающим, конечно, приятнее, но как же бушующие эмоции.

0: звучит наше. Наше.
1: Как

Объятия с кошкой не помогают справляться со стрессом. Известный миф развеяли ученые из Нидерландов. Они выяснили, что физический контакт с домашними кошками во время стресса может не снижать негативные эмоции, а в некоторых случаях даже их усиливать. Ну, потому что кошки вредные бывают. Вот прям такие вреднючие. Не подойдешь, не погладишь, не подходи ко мне. Ладно, это я уже от себя добавила. А ученые пишут, что дело в том, что взаимодействие с кошками обычно происходит более пассивно. Ну, там, погладить котею, когда на сердце кошки скребут, можно. Ну, вот и все взаимодействие. Кошки, в отличие от собак, которые активно реагируют на внимание хозяина, часто остаются просто флегматичными и почти не меняют свое поведение. В глаза не заглядывают, хвостом не виляют, морду на коленки не кладут. Ну, в общем, нифига не деятельно не сочувствуют. И из-за этого некоторым людям может не хватать эмоциональной отдачи, и чувство одиночества во время стресса только усиливается. Получается, что... Что получается? Что в этом раунде споров, кто же лучше, кошки или собаки? Собачники победили.

0: Наша реклама.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
3: Выходной на наш.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: Развлекательная рубрика «В мире животных и насекомых». В 2012 году пчеловоды на северо-востоке Франции столкнулись с необычной проблемой. Их пчелы начали производить мед неестественных оттенков. От ярко-голубого до зеленого. В 12 пчеловодческих хозяйствах в Сотах был обнаружен такой вот разноцветный яркий мед. Ну и выяснилось, что причина крылась не в нектаре каких-то там необычных, удивительных цветов, а в отходах местного завода, который производил знаменитый дрожжей ММДэнс. Пчелы находили открытые контейнеры с разноцветной вот этой сахарной глазурью, оставшейся от покрытия дрожжа, и перерабатывали ее вместо обычного цветочного нектара. Хотя пчеловоды и были напуганы, сам мед был вполне съедобным, но, однако, оказался абсолютно непригоден для продажи, потому что кому же нужен мед из глазури от ММДэнс? В общем, пасечникам пришлось его утилизовать, ну а завод обязали хранить сладкие отходы в закрытых, недоступных для насекомых контейнерах. Вот так вот все в нашем мире переплетено и взаимосвязано.

0: Проверено временем.
1: Комары предпочитают спортсменов, сладкоежек и беременных. Такой вот у них разнообразный вкус. Врач Ольга Уланкина объяснила, почему некоторые люди становятся настоящим таким магнитом для комаров, а другие остаются практически нетронутыми. Ну, насекомые руководствуются вполне конкретными химическими и тепловыми сигналами, которыми подает человеческое тело. Главным ориентиром для комаров служит углекислый газ, выделяемый при дыхании, молочная кислота, аммиак и прочие компоненты, которые содержатся в выделениях пота. Поэтому чаще всего атакам подвергаются три категории граждан. Те, кто активно занимается спортом, беременные женщины, ну, а также любители сладкого. Ну, это была хорошая, конечно, попытка отучить меня от сладкого, товарищ врач, но, знаете ли, никакие кровососы не остановят и не отвлекут от сладкого и мучного. Так что лучше обрызгаю себя какими-нибудь репеллентами из брызгалок, и пусть эти кровососы облетают стороной или там, не знаю, подавят. В конце концов, этой химией. Желаю, чтобы сегодня ни один комар вообще носу не подточил и не укусил вас ни за какие сладенькие места. В общем, всем хорошего настроения и пока-пока. С вами была Лена Плеханова. Услышимся по будням в нашем радиокафе «Маяковский». А на сегодня все. Чао, какао.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей.
0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
2: Спонсор выпуска – официальный дилер «Джили». Дилерский центр «Автомир Воронеж» ООО «АМ Капитал».
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 21 градус. Ветер северный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Встречайте в «Автомир Воронеж» «Джили» и X5 EMI. Инновационный гибрид, который меняет правила игры. 943 километра свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв «Джили» и X5 EMI в «Автомир Воронеж» на дорожной 11Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте jili-автомир-vr.ru.
1: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолаза в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
5: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 21 июня в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки пряные 549 рублей 99 копеек за килограмм. Невероятно нежные, тающие во рту ребрышки пряные от «Агроэко» надолго оставят приятное гастрономическое послевкусие, которое захочется испытать снова и снова.
6: Предложение действует с 8 по 21 июня 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
7: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13.
6: Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
8: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
9: Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с миланской выставки «Еврокучино-2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137, улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
6: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07. 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
10: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
11: Выходной на нашем.

Пробивался с боем из-за туч, ласточки резвились над рекой, безмятежный утренний покой.

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте. В студии Мария Овчарева. Россия не ждет выполнения договоренностей в Анкоридже, заявил Юрий Ушаков. Помощник российского президента подчеркнул, что одна из сторон по-прежнему придерживается достигнутых соглашений, а другая так и не смогла выполнить свою часть обязательств. По его словам, Москва ожидает победы и реализации собственных целей. Ушаков отметил, что уверенность стран Запада в том, что они смогут нанести России поражение, ошибочна. Он посоветовал им проанализировать происходящее на фронте для оценки реальной ситуации, добавив, что российские войска постоянно продвигаются вперед. 30 новых вирусов, которые переносят на территории России комары, клещи, мелкие млекопитающие и рукокрылые, выявил Центр «Вектор» Роспотребнадзора. Ученые сформировали биобанк вирусов в составе нативных биологических образцов из 50 регионов страны. В него вошло более 20 тысяч экземпляров упомянутых видов. Специалистам удалось идентифицировать 30 новых РНК-вирусов, и геном расшифрован более чем на 70%. Также были обнаружены 3 новых неклассифицированных РНК-вируса. 13 подростков пострадали в результате нападения на детский лагерь в республике Тыва, сообщили в региональном управлении МВД. Мужчина проник в корпус учреждения и набросился на находящихся там детей, а также повредил мебель. В момент происшествия там находилось около 30 человек. Сотрудники лагеря задержали нападавшего и передали полицейским. Медики осмотрели пострадавших и оказали им помощь. Устанавливаются детали произошедшего, следователи возбудили уголовное дело. Формат выпускных вечеров в российских школах определяют региональные органы власти, образовательные организации и родительское сообщество. Об этом рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Однако при подготовке к торжествам регионы должны учитывать требования комплексной безопасности. Ведомство поддерживает практику проведения выпускных мероприятий. Министр назвал это школьной традицией, которая играет значительную роль в объединении и сплочении школьного коллектива. Для министерства в приоритете вопрос сохранения подобных традиций, добавил Кравцов. Проведение выпускных вечеров в школах в этом году запланировано на 27 июня. Для медицинских работников в России действует ряд мер государственной поддержки, напомнил депутат Дмитрий Свищев. Они имеют право на досрочную пенсию при наличии специального стажа. 25 лет для работавших в сельской местности и поселках городского типа, 30 лет для городских сотрудников. В ряде регионов действуют программы частичной компенсации расходов на аренду жилья для медиков. Для специалистов первичного звена районных больниц и скорой помощи предусмотрены специальные выплаты от 4,5 до 50 тысяч рублей в месяц. Также с этого года закреплено требование о зарплатных гарантиях для медработников федеральных учреждений. Ежегодно в третье воскресенье июня в России отмечается День медицинского работника. В этом году он выпадает на 21 число. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: Ведь.
1: Реклама на 107FM.
2: 4 июля в спортивном комплексе «Олимпик» состоится открытый лыжероллерный фестиваль «Единство спорт Воронеж». В программе соревнования для спортсменов разных возрастов, мастер-класс и автограф-сессия со звездами лыжного спорта, интерактивные площадки, ярмарка спорта и концертная программа. Начало мероприятий в 16 часов. Вход свободный. 0+. Фестиваль проходит при поддержке партии «Единая Россия» и Воронежской областной думы.
3: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
4: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
3: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
4: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
3: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
4: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00, 8 800 333 47 00.
2: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229 02 03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом. «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
5: ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города

головная боль. Как за пару суток организовать в Зеленом театре внушительную толпу и выплатить каждому гонорар за съемочный день? Узнав про эти трудности, Цой удивленно спросил: «А зачем? Они ж сами придут». «Но как?» – искренне удивился Соловьев. «Ну, надо позвонить двум-трем людям». И на следующий день Зеленый театр был полностью заполнен. Но к этому моменту, как оказалось, все самое сложное было еще впереди. Дело в том, что в разгар съемок за сценой вспыхнул конфликт интересов, поскольку на разогреве у кино должны были выступать московские группы «Звуки Му» и «Вежливый отказ». «Когда снимали этот фильм мудацкий, перед нами целый час «Звуки Му» били по мозгам», – жаловался впоследствии Густав Гурьянов. «Судя по всему, они впервые дорвались до аудитории, которую никогда не видели. И вот они играют и играют, играют и играют, а потом нам вырубили звук. С тех пор я возненавидел процесс киносъемки». Музыканты кино успели исполнить перемен, после чего ассистенты, под предлогом завершения съемочного времени, начали резко сворачивать аппаратуру. Тогда Цой жестко заявил техникам: «Эй, стоп! Я обещал публике, что буду сегодня петь». С ужасом глядя на темное море народа, один из администраторов подскочил к музыканту и нервно спросил: «А если я тебе въебу сейчас?» «Ну, въеби», — ответил Цой и невозмутимо исполнил еще две песни. Включенный микрофон транслировал эту милую беседу в озлобленный ожиданием зал. Когда под покровом темноты возбужденная толпа покидала Зеленый театр, она умудрилась сломать массу скамеек и перевернула пожарную машину, уронив ее на бок. Неудивительно, что на несчастных 30 ментов и сотню испуганных дружинников никто из поклонников кино не обратил никакого внимания.

0: Наша реклама.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproyekty.rf. Национальные проекты России 0+.
5: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
6: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на nationalnyproyekty.rf. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
7: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
8: Реклама АО «Хелион-Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Они видят дальше, работают точнее, двигаются быстрее, помогают людям там, где без них не справиться. Беспилотные системы стремительно меняют мир вокруг нас. Какие новые профессии уже освоили дроны? И как они делают нашу жизнь легче в больших городах и самых удаленных уголках страны по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы». С 9 по 26 июня расскажем в серии специальных программ «Один из баз» во всех шоу нашего радио. 14+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

Меня побили камнями на детской площадке. Я ушел чуть живым, скрывался в чужом районе. Но собаки нашли мой след и грызутся пятки. Я устал считать, сколько суток идет погоня. Я царапался в двери в поисках двери в лето. Где коты, если верить Хайнлайну, живут как дома. Но и там находили, орали и шли по следу. Параллельный мир оказался до боли знакомым.

чувствую, чем вызываю злость. Никому не мешал, всю жизнь подчинял свой примус. Не брал их игрушек, не воровал их кость. Не перебегал им путь и не целился в спину. Да я даже не знаю, что там за дверью в лето. Может, это задрочка, типа Тома и Джерри. Может, просто тупик, и в поисках смысла нет. Но должны же коты, пес возьми, во что-нибудь верить. Я мечтаю о лесе под грустным осенним дождем, спрятав свой хвост трубой за мусорный бак. Ведь любой дурак знает, кошке нужен дом, хотя б уголок, просто укрытие. От своих детей и собак.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 21 градус, ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Лето создано не для шума-дрели, а для новых планов. В июне в ДСК скидка 15% на квартиры-студии с чистовой отделкой. Выбирайте готовую квартиру в ДСК и заезжайте без лишних хлопот. Подробности по телефону в Воронеже 263-99-77. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Застройщик И или заказчик строительства АО СЗДСК. Реализация квартир ООО ЦНЗ. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Художественный музей имени Крамского и наше радио Воронеж представляют совместный проект «Наши художники-современники». С 19 июня в рамках проекта состоится выставка московского художника Ксении Любавиной «Камень-ножницы-бумага». В основе не детская забава, а художественная рефлексия о природе творчества, борьбе материала и идеи. Экспозиция объединяет острую графику и абстрактные сюжеты и натюрморты. С 19 июня по 19 июля выставка Ксении Любавиной «Камень-ножницы-бумага» в рамках проекта «Наши художники-современники». Подробности на сайте mkram.ru. Возрастное ограничение 0+.
0: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолаза в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
2: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: Сдается в аренду офисное здание 89 квадратных метров рядом с галереей Чижова. Телефоны 272-74-61 и 272-74-62.
4: Воронеж готов подпевать. 28 июня и 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от техно-хора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых в мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. 1,5 часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru.
5: 6+.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Музыка поколений.
1: Я не люблю вздыхать о прошлом и в ночи мечтать про светлую даль. Я не люблю писать о пошлом и продумывать любую деталь.

0: наше радио. Это навсегда.
1: Наши новости.
2: В студии с новостями недели Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел заседание антитеррористической комиссии. В условиях террористической деятельности киевского режима руководители силовых структур и исполнительных органов обсудили совершенствование работы по противодействию идеологии терроризма, задействование в профилактических мероприятиях общественных и патриотических организаций. На заседании выработали дополнительные меры по защите объектов области от атак беспилотных воздушных судов. Также губернатор принял участие в совещании по пожароопасному сезону, которое провел зампред правительства России Дмитрий Патрушев. Губернатор Александр Гусев на выездном заседании правительства в Борисоглебске отметил устойчивое развитие муниципалитета и назвал его одним из наиболее успешных примеров эффективной работы местного самоуправления. За последние 5 лет собственные доходы округа выросли почти вдвое. Глава региона обратил внимание на необходимость повышения уровня зарплаты в отдельных секторах, модернизации коммунальной инфраструктуры и обновления объектов муниципальной собственности. Основой устойчивости муниципалитетов губернатор назвал развитие реального сектора экономики. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с главой Бобровского района Анатолием Балбековым и председателем совета директоров холдинга «Экокультура» Александром Рудаковым. Обсуждалось завершение строительства крупного тепличного комплекса. В теплицах уже произведено 35 тысяч тонн продукции, а до конца года планируется выйти на 60 тысяч тонн и сумму 10 миллиардов рублей. Предприниматель поблагодарил губернатора и главу района за поддержку инвестпроекта в целом, а также обсудили социально-экономическое развитие Бобровского района. Под председательством секретаря реготделения «Единая Россия» губернатора Александра Гусева прошла 44-я конференция регионального отделения партии. Обсуждались итоги предварительного голосования 2026 года. Губернатор отметил, что процедура прошла в честной борьбе, а жители проявили избирательную зрелость. Результаты говорят о том, что на предстоящих выборах будет хорошая явка. Также были избраны делегаты на 23-й съезд партии 28 июня в Москве. Решение о составе делегации принято единогласно. Губернатор Александр Гусев и полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев провели встречу с участниками программы «Герой земли Воронежской». Куратор программы Ольга Извекова рассказала о ее реализации. Участники обсуждали обучение и вносили предложения. Игорь Лысенко, стажирующийся в Министерстве труда, предложил включить в ЭКГ рейтинг показатель эффективности трудоустройства участников СВО, что подтолкнет работодателей к трудоустройству этой категории граждан. Игорь Щеголев поддержал инициативу. Министр экономического развития Людмила Запорожцева на выездном заседании правительства в Борисоглебске доложила об итогах реализации госпрограмм за 2025 год. На их финансирование было предусмотрено около 232 миллиардов рублей. Наибольший объем направлен на социальную сферу. Финансовая поддержка муниципалитетов на развитие инфраструктуры составила 37 миллиардов рублей. Губернатор отметил, что распределение средств справедливо и учитывает численность населения и реальные потребности территорий. Доля федеральной поддержки в структуре расходов составляет около 10%. Регион не зависит от нее. Критически. Это были новости региона.
0: Наше радио.

0: Реклама на 107FM.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
2: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
2: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
3: ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
4: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-0707, код города 47.

0: Специальные выходные на нашем радио. К выходу книги Александра Кушнира «Кинооблучение». Виктор Цой, группа «Кино» и музыкальный андеграунд 80-х. Время, в котором рождались песни, ставшие частью нашей жизни.
1: Действительно, к концу весенне-летнего тура 90-го года музыканты ощущали на себе все признаки явного переутомления. Радости от выступлений никто не получал, ток не шел, праздника давно не чувствовалось. К примеру, Юра Каспарян, из которого слова лишнего не вытянешь, в одном из интервью внезапно разоткровенничался. Эти гастроли никому не нравились. Последнее время Цой любил напоминать нам, что все это держится только на дружбе. То есть он нас терпит только потому, что мы друзья. В итоге боролись мы за одно, а напоролись на другое. Как только пошли большие деньги, тут же началась какая-то зависимость. Это превратилось в работу, в натуральное выбивание крупных гонораров. Надо заметить, что нечеловеческая усталость кино в глаза зрителям, в общем-то, не бросалась. Команда из 4 манекенов в черных костюмах работала как идеально настроенный механизм. Просто песни на концертах исполнялись все медленнее и медленнее, а саунд некоторых композиций стал напоминать местами... Во время этого тура музыканты кино слушали в автобусе на полную громкость исключительно «Ласковый май», вспоминал организатор концертов Роман Альтер. Первоначально я думал, что это они так надо мной издеваются. Но потом, когда часами едешь в автобусе, а киношники беспрерывно крутят Юру Шатунова, это начинало очень сильно утомлять и раздражать.

0: Наша реклама. Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны. Наша.
1: Чешется. Что делать?
2: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
3: Реклама АО «Хилюндрукс». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: на правах рекламы.
1: Заряжаем следующую энергичную песню вместе со Stockmann. Сотни футболок от мировых брендов на футболка Fest в Stockmann. Коллаборация с группой Кино. Широкий выбор качественной базы. Яркие акценты и смелые принты. А при покупке трех футболок бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На футболка Fest в Stockmann. Только до 28 июля. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине stockmann.ru. Спонсор трансляции АО Stockmann.
2: Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Спектр». Сеть супермаркетов «Порядок». Все для дома и дачи. «Порядок» с заботой о вашем комфорте.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 21 градус. Ветер северный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: подушку и купим утюг.
1: В супермаркете «Порядок» более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
2: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
3: Это моя родина. Мой родной край. Место, где жили мои предки. Растут мои дети. Где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле. Создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность. Несгибаемое упорство. Накопленный багаж знаний. Опыт лучших экспертов в своем деле. Современные технологии. Профессиональные амбиции. Внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в «Агроэко». «Агроэко» – компания с большим будущим.
4: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
5: Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с миланской выставки «Еврокучино 2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137, улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
4: ООО «Графская кухня». Акция действует с 13.06 по 15.07. 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

осенняя пора. Давным-давно пора, разок и навсегда. И зимняя пора, и зимняя пора, разок и навсегда. И белые снега, лишь капелька весны. Все остальное

0: Ваше радио. Сделано в России. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. После массированной атаки ВСУ на Керченский полуостров возбудили уголовное дело о теракте, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Следствие устанавливает детали произошедшего и конкретных лиц, причастных к ударам на гражданские объекты. В ночь на воскресенье произошла беспилотная атака на Керченский полуостров и паромную переправу через Керченский пролив. Погибли 4 мирных жителя, еще 28 получили ранения. На фоне ударов ВСУ власти региона временно остановили паромные перевозки по Керченскому переправе. Почти 700 тысяч специалистов будет работать в детских лагерях этим летом, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Из них более 80 тысяч человек вожатые и 190 тысяч педагогические работники. Он подчеркнул важность сотрудников в этой сфере, так как именно они создают в досуговых учреждениях развивающую безопасную среду. Глава Минпросвещения также рассказал, что ведомство оказывает содействие студентам, которые хотят работать вожатыми. Им помогают с организацией досрочных экзаменационных сессий и утверждением индивидуальных учебных планов, чтобы они могли приступить к работе. Работе уже с первой летней смены. Российских врачей хотят приравнять по статусу госслужащим. Разрабатывается соответствующий законопроект. Об этом рассказал депутат Госдумы Юрий Григорьев. Эта мера закрепит за медработниками дополнительные социальные гарантии и более высокий уровень оплаты труда. Предлагается дать таким специалистам право на единовременную субсидию на приобретение жилья или приоритетное право на служебную недвижимость. Также парламентарий назвал в качестве мер поддержки, сопоставимую с обеспечением федеральных госслужащих, право на повышенную пенсию по выслуге лет. Кроме того, инициатива предусматривает предоставление медикам ежегодного дополнительного отпуска, медицинского и санаторно-курортного обеспечения и обязательного государственного личного страхования. Ежегодно в третье воскресенье июня в России отмечается День медицинского работника. В этом году он выпадает на 21 число. Ушел из жизни преподаватель школы-студии МХАТ Вячеслав Рыбаков. Он умер в возрасте 52 лет. Причиной смерти стала тяжелая болезнь, сообщили в пресс-службе учреждения. Рыбаков учился в Ярославском театральном институте, а также на кафедре пластической выразительности актера в Высшем театральном училище имени Щукина. С 1997 года он работал в школе-студии МХАТ, где готовил будущих актеров. Также преподаватель состоял в гильдии режиссеров-педагогов по пластике. Россияне назвали места для идеального отпуска. По данным недавнего исследования, самые популярные города для внутреннего туризма – это Сочи и Адлер. Эти курорты набрали по 9% голосов. Также в список попали Крым, Горный Алтай, Санкт-Петербург и Байкал. Среди зарубежных направлений для идеального отдыха большинство опрошенных называют Турцию, у которой 11%. Следом идет Италия и замыкает тройку лидеров – Таиланд. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

Но на челе моем сомнения не тени. Зато уверенность в конце мы все стоим под звуки овощного танго, под крики гол, под запах поля уритана. И от привычки улыбаться беспрестанно крепчает кожа на лице,

0: Реклама на 107 FM.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
2: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 21 июня в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки пряные 549 рублей 99 копеек за килограмм. Невероятно нежные, тающие во рту ребрышки пряные от «Агроэко» надолго оставят приятное гастрономическое послевкусие, которое захочется испытать снова и снова.
3: Предложение действует с 8 по 21 июня 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
4: Сдается в аренду офисное здание 89 квадратных метров рядом с галереей Чижова. Телефоны 272 74 61 и 272 74 62.
5: Воронеж готов подпевать. 28 июня и 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от техно-хора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых в мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. Полтора часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru.
3: 6+.
4: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
3: ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-07-07, код города.

Небо звездное, метель августа. На дороге машинка не телится, возят засуху, а мне радостно. Знаю точно, погода изменится. Я смотрю наверх, там, где мы живем, так все тихо, сухо, да правильно. Я же с тех, кому нет победы днем. Я как степь дышу сном неправедным. Я по засухе, ведро полное, между фар лесой, живьем пламени. Я так мал, а вокруг все огромное. И плевать, что ни ружья, да ни знамени. Небо звездное, сердце августа. Оглянись, расцветает пророчество. Тело степь мое, одиночество. Смерти нет.

Небо звездное, руки августа, на дороге машин метелица. Что пожнем, когда пыль рассеется? Степь красна, как чернила Фауста. Ночь светла, как круги от времени. Что забросил я в смерть уставшую? Все дороги растут из семени недошедшего, да недоставшего. Жду от нового века белого продолжения понимания, что мы часть всего безответного, что мы ночь,

0: Специальные выходные на нашем радио. К выходу книги Александра Кушнира «Кинооблучение». Виктор Цой, группа «Кино» и музыкальный андеграунд 80-х. Время, в котором рождались песни, ставшие частью нашей жизни.
1: «Вместо 30 минут нам пришлось играть час 20», вспоминал в интервью для книги клавишник разогревающей группы «Принцип неопределенности» Антон Тихонов. Дело было глубокой ночью в Братске, и температура упала до отметки минус 3 градуса. Публика потерпела наши песни некоторое время, но потом в нас полетели бутылки, палки с гвоздями и какая-то арматура. В это время братва успешно громила гостиницу, чтобы убедить Айзеншписа вернуть музыкантов на стадион. И когда в разгар артиллерийской атаки бутылками мы, немного пораненные и обесточенные, сошли со сцены, около нас затормозил зеленый милицейский УАЗик с синей полоской. Из него выходит Кино и Айзеншпис, который спрашивает: «Вы куда барабаны понесли?» И тогда наш вокалист Вадик Мазитов подходит к Цою и говорит: «А зачем вы вообще приехали? Не поздновато ли?» И Цой отвечает немного надменно: «Не поздновато». У Виктора рост 1 метр 84 сантиметра, а Вадик невысокий. Тем не менее Мазитов смотрит Цою в глаза, а затем бьет его кулаком в челюсть и истошно орет: «Ты чукча ебаная!»

0: Наша реклама.
1: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.

0: квартиру сниму на суточный арендный.
1: 6+.
2: Они видят дальше, работают точнее, двигаются быстрее, помогают людям там, где без них не справиться. Беспилотные системы стремительно меняют мир вокруг нас. Какие новые профессии уже освоили дроны? И как они делают нашу жизнь легче в больших городах и самых удаленных уголках страны по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы». С 9 по 26 июня расскажем в серии специальных программ «Один из баз» во всех шоу нашего радио. 14+.
3: Ведь

0: Еще готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Лента». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: Накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями – сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
6: Да.
7: Да, ну что, вздохнули. Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
5: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
8: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
9: 12+.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: на правах рекламы.
1: Заряжаем следующую энергичную песню вместе со Stockmann. Сотни футболок от мировых брендов на футболка Fest в Stockmann. Коллаборация с группой Кино. Широкий выбор качественной базы, яркие акценты и смелые принты. А при покупке трех футболок бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На футболка Fest в Stockmann. Только до 28 июня. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине stockmann.ru. Спонсор трансляции АО Stockmann.
2: Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска – официальный дилер «Джили». Дилерский центр «Автомир Воронеж» ООО «АМ Капитал».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 21 градус. Ветер северный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Встречайте в «Автомир Воронеж» «Джили» и X5 EMI. Инновационный гибрид, который меняет правила игры. 943 километра свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв «Джили» и X5 EMI в «Автомир Воронеж» на дорожной 11Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте jili-автомир-vr.ru.
4: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
5: Художественный музей имени Крамского представляет масштабный проект «Создатели миров» к 150-летию Союза театральных деятелей России. «Создатели миров» — это более 300 экспонатов о 6 ключевых театральных художниках Воронежа — Юрии Гальперине, Нине Гапоновой, Алексее Голоде, Александре Ячейне, Валерии Качашвили и Елене Луценко. Это 5 тематических зон от закулисья до театральной сцены в стенах музея. «Создатели миров» с 5 июня по 30 августа в Художественном музее имени Крамского. Возрастное ограничение 6+. Подробности на сайте mkram.ru.
6: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолаза в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
7: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» и «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляет автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
8: Ищете стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
9: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: так бьется сердце.
1: Наши новости.
2: В студии с новостями недели Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел заседание антитеррористической комиссии. В условиях террористической деятельности киевского режима руководители силовых структур и исполнительных органов обсудили совершенствование работы по противодействию идеологии терроризма, задействование в профилактических мероприятиях общественных и патриотических организаций. На заседании выработали дополнительные меры по защите объектов области от атак беспилотных воздушных судов. Также губернатор принял участие в совещании по пожароопасному сезону, которое провел зампред правительства России Дмитрий Патрушев. Губернатор Александр Гусев на выездном заседании правительства в Борисоглебске отметил устойчивое развитие муниципалитета и назвал его одним из наиболее успешных примеров эффективной работы местного самоуправления. За последние 5 лет собственные доходы округа выросли почти вдвое. Глава региона обратил внимание на необходимость повышения уровня зарплаты в отдельных секторах, модернизации коммунальной инфраструктуры и обновления объектов муниципальной собственности. Основой устойчивости муниципалитетов губернатор назвал развитие реального сектора экономики. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с главой Бобровского района Анатолием Балбековым и председателем совета директоров холдинга «Экокультура» Александром Рудаковым. Обсуждалось завершение строительства крупного тепличного комплекса. В теплицах уже произведено 35 тысяч тонн продукции, а до конца года планируется выйти на 60 тысяч тонн и сумму 10 миллиардов рублей. Предприниматель поблагодарил губернатора и главу района за поддержку инвестпроекта в целом, а также обсудили социально-экономическое развитие Бобровского района. Под председательством секретаря реготделения «Единая Россия» губернатора Александра Гусева прошла 44-я конференция регионального отделения партии. Обсуждались итоги предварительного голосования 2026 года. Губернатор отметил, что процедура прошла в честной борьбе, а жители проявили избирательную зрелость. Результаты говорят о том, что на предстоящих выборах будет хорошая явка. Также были избраны делегаты на 23-й съезд партии 28 июня в Москве. Решение о составе делегации принято единогласно. Губернатор Александр Гусев и полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев провели встречу с участниками программы «Герой земли Воронежской». Куратор программы Ольга Извекова рассказала о ее реализации. Участники обсуждали обучение и вносили предложения. Игорь Лысенко, стажирующийся в Министерстве труда, предложил включить в ОКГ рейтинг показатель эффективности трудоустройства участников СВО, что подтолкнет работодателей к трудоустройству этой категории граждан. Игорь Щеголев поддержал инициативу. Министр экономического развития Людмила Запорожцева на выездном заседании правительства в Борисоглебске доложила об итогах реализации госпрограмм за 2025 год. На их финансирование было предусмотрено около 232 миллиардов рублей. Наибольший объем направлен на социальную сферу. Финансовая поддержка муниципалитетов на развитие инфраструктуры составила 37 миллиардов рублей. Губернатор отметил, что распределение средств справедливо и учитывает численность населения и реальные потребности территорий. Доля федеральной поддержки в структуре расходов составляет около 10%. Регион не зависит от нее критически. Это были новости региона.
0: Наше радио.

0: уже все.
1: Программа реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Добрый день, друзья. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я хотел вас представить, Ольга. Я хотел сказать, что Ольга Ершова...
3: представьте меня, как вы меня представляете обычно?
2: В эфире или вообще?
3: Вообще в целом.
2: Вообще в целом,
3: когда
2: хорошо.
3: Меня нет, как
2: шуточки, конечно, шуточки. Вроде взрослые люди сидят, да? Один, тем более, я. Итак, друзья, наше все. Нескучные поэты Ольга Ершова, Дмитрий Ленский. И мы вновь встречаемся с вами. Хотим обсудить сегодня тему. Очень интересную и, как мне кажется, в принципе, ты начинаешь ее понимать только со временем, да? Потому что и всегда это, конечно, связано и с любовью, и еще там с какой-то симпатией. Это красота в глазах смотрящих. Если честно, Ольга, я не сразу понял эту фразу, когда я впервые ее прочел. Вот. Я думаю, вы тоже ее не сразу поняли, сложно быть красивым человеком, да? Поэтому, да, мы от этого, конечно, страдали. Ну, Ольга, особенно, я думаю.
3: Ты, кстати, знаешь, кому она принадлежит?
2: Вот сейчас вы меня подставите.
3: Вот я, чтобы тебя не подставлять, я впервые скажу.
2: Решила загуглить в Яндексе?
3: Маргарет Хангерфорд, вот оказывается.
2: Как вы легко сказали. Видно, прям сразу чувствуется, в активе лексикона лежала эта фраза у вас.
3: В активе лексикона лежала. Но потому что у нас более привычны нам фразы Достоевского, там, «Красота спасет мир», вот, или Чехова про красоту, мы знаем это все.
2: Да, или «Мальчик, неси это самое, я на, в общем, родину лечу». Да.
3: Тем не менее, «Красота в глазах смотрящего» — вот такая прекрасная женщина. Впервые об этом
2: сказала. Эта фраза для вас значит? Скажите, пожалуйста, Ольга, вот как это понять? Вот как с точки зрения женской психологии? Я очень аккуратен, слово «логика» не говорю, да?
3: Ты знаешь, поскольку у нас все-таки поэтическая вот эта программа, есть у меня даже по этому поводу стихи. Сейчас прям прочту, потом прокомментирую. А вроде ты все тот же человек. Глаза и руки, волосы и плечи, пока не любишь, все яснее и легче. Но маятник души взмывает вверх, и вижу я, как прежние глаза уже черты иные обретают, и волосы в туман и дым китают, а руки жгут, мои в ладони сжав. Лицо, как лик, становится светлее, зубы ослепительно красивы, дыхание сбивается курсивом, между нами раскатившись вдоль аллей. И фраза обрывается в конце, споткнувшись о неровное дыхание, и громким заполняется молчанием у края губ, попавших под прицел. В общем,
2: да.
3: Смысл...
2: Спасибо большое, красивое стихотворение.
3: Ну, это же действительно...
2: Мне очень нравится ваше дыхание вдоль аллеи, вот это вот, в общем, вдоль аллеи, которое вот дыхание вдоль аллеи, это прям, я бы запомнила этот образ.
3: Ну, ты знаешь, и действительно, мне кажется, по поводу твоего вопроса, это какое-то, мне кажется, чудо на земле. То, что вот если есть чудеса, вот люди говорят часто, ну вот я чудес не видел. Вот мне кажется, это и есть чудо. Когда ты встречаешь человека, он тебе не кажется даже особо там, может быть, симпатичным сначала. Вот, но потом
2: А потом
3: ты
2: он говорит, поехали на Мальдивы, да, и ты как-то... Что-то есть в вас, знаете, что-то есть в вас.
3: И потом ты его узнаешь.
2: Анастасия.
3: И ты смотришь на него другими глазами, и тебе кажется уже, да нет, он вроде такой статный и как-то...
2: Да то, что нос кривой, так это римский профиль,
3: так это римский профиль.
2: А то, что ухи лопоухи, так это мир.
3: Это деликатес, это, как говорил в фильме «Влюблен по собственному желанию», это не ширпотреб, это интпошив,
2: да,
3: толпы.
2: А ножки, как у той козы рожки, тоже,
3: вот,
2: кажется,
3: мне кажется, это такое доступное человеку чудо, видеть красоту.
2: Я сейчас скажу ужасные вещи, может быть, меня после этого перестанут любить наши слушательницы, я надеюсь, этого не будет, но именно эта черта дает нам возможность, ну, как бы не разделиться на два класса. Класс, собственно, людей красивых, и там они сами похуже. как-то там похуже. Вот, поэтому, да, это, вот есть такая возможность. Мы с Ольгой приготовили сюрприз. Мы уже в следующем выходе представим нашего гостя. Друзья, мы не просто так, мы, естественно, и мы взяли такой очень большой, очень красивый рояль в кустах. У нас будет опять. Да, поэтому дождитесь.
3: Симпатичный рояль.
2: Да, и очень интересный человек, который уж кто-кто, а он точно знает, как снять красиво и как видеть красоту в обычном. Вот, поэтому я думаю, что с ним беседа будет интересна. Итак, друзья, это «Не скучные поэты». Наше все. Мы очень скоро вернемся.
1: Реклама на 107 FM.
4: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
0: Внимание, Воронеж! 4 июля в спортивном комплексе «Олимпик» состоится открытый лыжероллерный фестиваль «Единство спорт Воронеж». В программе соревнования для спортсменов разных возрастов, мастер-класс и автограф-сессия со звездами лыжного спорта, интерактивные площадки, ярмарка спорта и концертная программа. Начало мероприятий в 16 часов. Вход свободный, 0+. Фестиваль проходит при поддержке партии «Единая Россия» и Воронежской областной думы.
5: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агреэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агреэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
6: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
7: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8-950-778-50-76. 8-950-778-50-76.
8: ИП «Кочегин» Роман Юрьевич.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-07-07, код города.

0: уже все. Друзья, возвращаемся. Это «Нескучные поэты» и «Наше все», проект Ольга Ершова, Дмитрий Ленский, и мы хотим представить нашего гостя.
1: Я хотела сказать ваше имя, Дмитрий.
0: Вы можете его сказать. Вы его уже сказали, Ольга. Еще раз хотите, Дмитрий?
1: Ладно, уж знаете,
0: имя твое льдинка на языке, да, вот это вот?
1: Давайте лучше я представлю нашего гостя, тем более, что это мой хороший друг. Это продюсер, режиссер, который умеет видеть красоту и делать ее в кадре успешно, и клипмейкер Алексей Голубев.
0: Ваши аплодисменты. Ну, вы их сейчас не слышите, но все сказали вау-вау-вау, и, в общем, половина наших музыкантов...
1: Алексей.
0: Да, тоже
1: очень приятно вас видеть.
2: Я должен сказать здравствуйте.
1: Да. Да. Здравствуйте, чтобы радиослушателям было приятно, они хотя бы должны вас слышать.
2: Здравствуйте всем.
0: Внесите немного здравого смысла в наш с Ольгой прекрасный абсолютно диалог. Вот, поэтому я у вас хотел...
1: А от скромности вы не умрете, Дмитрий, я так чувствую. У нас прекрасный с Ольгой высокоинтеллектуальный диалог.
0: Я пытался скрыть вот эту и чушь прекрасную нести, и хотел взять как-то более, знаете, как-то так презентабельно завернуть это в конфетку клипа. Скажите, пожалуйста, Алексей, вот так, чтобы нашим слушателям было немного понятно, а вы с кем работали из музыкантов и для кого снимали клипы? Вот если брать клипмейкерство.
2: Если брать клипмейкерство...
0: Прям рубаните именами жирными.
2: Диана Арбенина, Эрес Рамазотти, Полина
0: Гагарина. Пьюки Пой, это вы снимали?
2: А, нет.
0: Шер, нет?
2: Нет, я снимал другую.
1: Полина Гагарина, да?
2: Полина Гагарина. Да я фактически всем нашим артистам.
0: В общем, друзья...
1: Легче было назвать тех, кто не работал с Алексеем.
0: Вот, скажите, пожалуйста, никогда не задевало то, что обычно режиссеров, тем более в клипах, это короткое видео, которое как раз именно направлено на то, чтобы высветить артиста, подсветить, вот, мало знают. Вот, вас, нет или да?
2: Ну, кто на что учился, я же не бьюсь в артисты. Мне наоборот нравится, что я могу спокойно ходить по улицам и наблюдать за людьми.
1: Да. Алексею нравится быть таким серым кардиналом. Но в то же время знать, а вот это создал я, а вот здесь вот я поработал, а вот тут вот...
0: А насчет вдохновения, скажите, знаю, что вы там гуляете с собаками по там лесным дорожкам и прочее-прочее, а из чего может родиться, какой-то образ или желание что-то создать и запечатлеть, в руках творца, в вашей голове, скажите, в ваших чертогах разума?
2: На самом деле очень много разных мыслей в голову лезут, я иногда даже не сплю, но потом я их выбрасываю, но они остаются. Вот, где-то у меня все-таки есть такая диск памяти. Вот. А так, конечно, когда я работаю с музыкой, я музыку вижу картинками.
0: Вот, ты хотел спросить, да.
2: Угу. И рассказываю то, что я чувствую. Для меня очень важны инструменты, для меня важна история, о чем песня. Бывали клипы, конечно, и без понимания, о чем песня.

0: показать зрителю. И это нужно, опять же, для того, чтобы впоследствии эта песня продавалась. Все вокруг денег, друзья.
1: Никакого творчества.
2: На этой оптимистической ноте мы уйдем на музыкальную паузу и продолжим дальше о высоком.
1: А в гостях у нас Алексей Голубев.
3: Наше радио.

0: все.
1: В общем, возвращаемся в эфир. Возле меня Дмитрий Ленский и Алексей Голубев. Я в окружении прекрасных мужчин сегодня. Алексей, хочу немножко вернуться к теме нашей передачи. Подскажите, а что для вас, собственно, красота? Вот красота в кадре, которую вы видите или которую видите еще задолго до кадра в своем сознании. Что для вас значит сделать красиво?
2: Ну, в первую очередь, это свет. Как свет поставить? Я есть такой анекдот.
1: О, слушайте, расскажу анекдот. Раз уж такое дело, ну просто два оператора встречаются. Старых друг, да что ты смеешься? Два оператора встречаются, один другому говорит: слушай, а у тебя это жена красивая? Он говорит: ну, это, смотри, как свет поставить.
2: Да. Да, вот я как раз именно так и ответил. Я, на самом деле, опять же, возвращаясь, ваш вопрос похож на то, где я беру вдохновение. Я... Все очень просто. Я иду по улице, вижу ландыши. Мне нравится. Я их взял, в коробочку сложил и пошел дальше, ну, то есть в свою головную черепную. Вот, а опять же, допустим, сидел, я нашел касаток в одном океанариуме далеко-далеко за океаном. И вдруг понял, что и как нужно делать шоу Полины Гагариной. Вот, я не знаю, как это работает. Я увидел плачущую бабушку.
3: И вспомнили Ольгу, да?
2: И у меня...
1: Это вот сейчас вообще...
2: Родилась...

0: маленькая киноистория. И вот оно вот так. То есть я сижу за вами сейчас, наблюдаю, когда-нибудь вы появитесь у меня в кадре. Вот.
1: Я надеюсь, не в роли Каркуша из Типаша. Нет, я боюсь иногда таких вещей.
0: Но я же не мультипликационный режиссер.
1: Так и они тоже, да, вроде бы как не совсем нарисованные. Я хотел еще, знаете, чего спросить? В общем, в качестве режиссера, скажите, вы же всегда видите картинками, вы сами это уже подтвердили.
0: Да.
1: Почему очень часто переснимаются одни и те же сюжеты? Вот почему возникает такое желание разных режиссеров? Где там у нас 350 вариантов Анны Карениной. У нас есть 800 миллиардов там еще чего-то. А зачем это делают режиссеры? Ведь если, допустим, Бондарчук, отец, снял что-то, какую-то классику классную, «Войну и мир», нафига потом это все дело переснимать? Зачем это делается? Вот почему каждый режиссер видит совсем по-другому, если автор описал вот так, как нужно? Мне как автору это важно знать.
0: Ну, во-первых, автор вряд ли бы согласен был с режиссером. Обычно авторы всегда спорят с режиссерами, потому что невозможно все произведение раскрыть так, как миллионы зрителей его видят, читая. А вопрос такой хороший, на самом деле, для чего нужны ремейки? Ремейки нужны и необходимы для того, чтобы с историей знакомилось новое поколение. Потому что новое поколение не будет смотреть сейчас то, что было снято.
2: На самом деле, да, это отдельное...
1: Я сейчас об этом не думал.
2: Потому что, действительно, я совсем недавно смотрела один и тот же эпизод. Просто сделали специальный такой коллаж для сравнения Анны Карениной, да?
1: Кстати, да.
2: Самойлова и Лановой. Затем тот же эпизод Боярская и... Кто играл вместе с ней? Не помню точно. Матвеев, да, кажется? И американская версия, там, где Кира Найтли играет. И, собственно, это вообще вот именно в плане видения и в плане стиля и целевой аудитории, которая будет это смотреть, это просто три разные целевые аудитории. Поэтому, действительно, чтобы попадать опять уже в современное сознание, нужно снимать заново, действительно.
0: Совершенно верно. А трагедия одна. Все вроде как разное, а принципы желания и все остальное, оно остается. Я буквально стал пересматривать старые и советские, и американские фильмы. И поражаюсь, насколько раньше была проработана драматургия. Невероятно. То, что сейчас у нас прячется за спецэффектами, а там это была прям работа, тонкость, игра. И, конечно, очень хочется как раз такие вот немножко стариночки вернуть.
2: Mm-hmm. Очень хочется еще сейчас один вопрос вам задать, но нам нужно уже уходить на музыкальную паузу.
1: Мы очень скоро вернемся, друзья. В гостях у нас режиссер и клипмейкер Алексей Голубев.
3: Наше радио.

0: «Наше все».
1: В эфире программа «Наше все», рубрика «Нескучные поэты». У нас в гостях Алексей Голубев. Алексей, поскольку у нас тема «Красота», да, мы к ней возвращаемся периодически. Вот я хочу задать вам такой вопрос. Почему, Алексей, напомню, режиссер, продюсер, клипмейкер, почему в старых фильмах, ну, скажем, тот же «Старый Голливуд», да, был всегда акцент на красоте лица, и актрисы действительно заморачивались, чтобы сделать их кадры красивыми. Действительно, так был выставлен свет максимально, настолько. Почему сейчас это, ну, не то чтобы не актуально, вообще нет такой задачи сделать актрису красивой? Как-то даже, я бы сказала, в некоторых фильмах даже наоборот стремятся как-то максимально подчеркнуть возраст, морщины и так далее. Как вы вообще относитесь к этой тенденции и что вы скажете на этот счет?
2: Ну, смотрите, изначально, если вы помните, кинематограф – это движущиеся картинки, это движущиеся фотографии. Много-много-много было кадров, и лошади побежали, все красиво отвели. Но...
1: Сказали лошадь, вспомнили про наш проект.
2: Я специально знаю.
1: У нас небольшая ремарочка. У нас с Алексеем вышел проект на платформе «Кион», второй сезон скетч-сериала «Лошадь Пржевальского». Так что, пожалуйста, смотрите, кому интересно.
2: Так вот, изначально фотография – это художественное видение, да, это свет, это фотограф, который заморачивался, а фотографы учились у художников. Так же, как Тарковский, он же не просто брал композицию, да, он же и изучал, каким образом свет видел художник. Поэтому, отвечая коротко сейчас на ваш вопрос, все зависит от жанра. Если мы делаем романтическую комедию, например, нам нужна красотка, желательно блондинка, желательно немного похожая на Мерлин Монро, вот с такими хлопающими глазками, вроде как такая себе, и какой-нибудь не очень как бы красивый мужчина, у которого есть шанс побывать с этой красоткой. Вот это как бы надслойка на той самой драматургии, чтобы картину продать. Угу. Если мы снимаем фильм «Мать» или еще что-то, нам нужна героиня, которая всю ночь не спала, чтобы войти в кадр. И она, значит, под грузным, тяжелым небом такая, должна, чтобы прочувствовать все ее морщины. Морщины же — это летопись.
1: Ну да. Жизненно. Но я сейчас вот не говорю о такой задаче. Это понятно, когда нужно показать усталость, прожитые годы, страдания и так далее. Я говорю о тех моментах, когда, казалось бы, это неуместно подчеркивать. Вот, ну, то есть, скажем, героиня должна выглядеть привлекательной, но в то же время такой задачи не ставится. Мне кажется, сейчас, ну, вы же не будете отрицать, да, что...
2: Нет, я не буду отрицать. Скажем... Это вопрос по большей части к операторам. Если мы говорим, допустим, про какие-то многосерийные фильмы, когда очень мало времени на съемочной площадке именно на отснятый материал, не 3-6 минут, как в кинематографе это происходит, а нужно снимать 12 минут, тогда уже пофигу, главное снять, потому что сзади стоит продюсер и бьет палкой по голове.
1: Ну, в общем, коммерция убила красоту.
3: Убила красоту, получается.
0: Наша реклама.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше все.
3: У нас на самом деле очень хорошая операторская школа. У нас есть ребята, которые делают потрясающие портреты. И реально, чтобы снять актрису хорошо, на это нужно больше времени на свет.
4: Времени, да.
3: Угу. Помните, я с этого начал.
4: Помню, конечно.
3: Да. Вот, поэтому,
4: а время – деньги.
3: А время – деньги. Вот. Если в клипах я могу себе позволить большую часть съемочного периода потратить на портреты, потому что лицо тоже надо продавать.
4: Все, ну, в клипах знать. Это особенно, мне кажется, это прям задача это номер один. Да.
3: И тут как раз очень важно показать лицо. А в кино еще есть режиссеры, которые хотят вот именно драму снимать, и чтобы вот грязь из-под копыт и все остальное.
4: И все такое натуралистичненькое, да?
3: Да, и не забывайте, если мы говорим про российский кинематограф, у нас же всегда был свой стиль, там, советский вначале, потом был новое русское кино и так далее. И мы все равно ближе к... мы хотим выглядеть как американцы, но мы больше европейцы в этом отношении, а еще даже и более восточные люди. Потому что очень любим сказки.
4: Да.
3: У нас свой стиль. И свой стиль в игре. Вот есть французское кино, французское, бельгийское.
4: А как бы вы его охарактеризовали? Вот какой он? Наше? Русский стиль, да.
3: Ну, нет, русский стиль я могу, это уже характеризовано. Русский стиль. А вот именно наше российское кино, оно сейчас в поиске себя. В поиске себя. Это 100%, потому что мы видим, как жернова перемалывают большое количество команд в данный момент, потому что был такой всплеск в кинематографе несколько лет назад, и вот он сейчас у нас затихает, и будут вырастать уже те картины, которые должны будут жить.
4: Ну хорошо, вот есть, допустим, такое мнение, что было такое абсолютно аутентичное советское кино, да, которое, ну, в общем-то, гениальные фильмы, многие снятые в советский период, которые, собственно, убила перестройка и убил развал Союза, потому что до этого мы делали что-то наше, ну, может быть, по картинке не идеальное, но это было по содержанию очень крепкое. И то, что мы пересматриваем цитаты, знают все. Да. Собственно, уже, может быть, новое поколение не знает. Ну, кстати, я знаю, что и они знают. Вот. А потом, то есть, мнение есть такое, что мы уже стали вроде как подтягиваться к Западу, пытаться как-то так им подражать. Не получилось дотянуться, но... А свое потеряли?
3: Но,
4: вот
3: смотрите,
4: есть у вас такое ощущение или
3: другое? У меня есть очень четкая теория. Во-первых, изучая историю кинематографа, именно российского, советского кинематографа, когда ставились задачи и режиссеры принимали решение, каким образом они эти задачи будут выполнять, не теряя еще художественный, как говорится, замысел. Потому что мы же понимаем, что существовала определенная агитбригада, которая говорила, нужно так делать. И это все должно было пожениться с художественным решением, отсняться и выйти в прокат. Ну, допустим, забыл, как называется картина, «На целину» всех отправляли. Опять же, «Девчата», да? Ой, там на самом деле внутри очень много того, что наши режиссеры подсматривали у американцев. Потому что американцы, они делали коммерческое кино, и они делают коммерческое кино, и они делают кино не для Америки, они делают кино для мира. У них рынок мировой. Поэтому у них нет национальности как таковой. А у нас, при том, что мы делаем кино и хотим, чтобы оно его увидел весь мир, мы все равно делаем наше национальное русское кино. Вот тут надо определиться. Это моя такая теория. Допустим, да. Из французов Люк Бессон, решил, что он будет делать мировое кино. И он сделал мировое кино. Это первый продюсер и режиссер, который начал снимать фильмы, которые пошли в мир. Mm-hmm. Так?
5: Да. Да.
4: Хорошо, очень интересно, но продолжим в следующем выходе.
2: Наше радио.

0: уже все.
1: Программа реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Итак, друзья, это «Нескучные поэты», «Наше все», а «Наше все», как-то, знаете, у нас с темы на тему перешли мы. Здесь Ольга Ершова, Дмитрий Ленский, и у нас режиссер, клипмейкер, продюсер Алексей Голубев. Вот, человек, который работал и с нашими музыкантами нашими в плане формата нашего радио, вот, и с импортными, которые в формате всего мира, вот, делали

0: менее открыто ты можешь говорить, по сути дела, переходя, ну, не совсем на язык Эзопа, да? Но вот, тем не менее, есть какие-то вещи, которые нельзя рассказать, но их можно обсказать. И давайте так, честно, цензура. Вот она сейчас стала появляться, будем честными. В этом, как мне кажется, как ни странно, то для собственно, кинематографа...
1: Это очень хороший плацдарм.
0: Вспомните поэтов шестидесятника, вспомните, как они шли, как они...
1: А советские фильмы?
0: Да.
1: Мне очень понравилась фраза одного моего знакомого, я ее запомнила, что творчество должно пробиваться сквозь тернии, как травка через асфальт.
0: Как интересно, ваш знакомый. Кто это? Поэт, наверное, Ольга, да?
1: Да, поэт в душе.
0: Вы сейчас же придумали, да, только что эту фразу?
1: Нет.
2: Но, опять же, рок-музыка, друзья, мы же понимаем, рок-музыка меняла ход событий, и почему запрещали музыкантов, почему они выступали по подвалам и так далее, и все равно становились великими.
0: Да.
2: И, ну, мне кажется, что когда происходит именно творческая борьба, я без вопроса, простите, влез.
0: Все, Алексей, пожалуйста, да.
1: Собственно, как обсуждение.
0: Это на троих, конечно, да, все.
2: Тогда, наливайте. Тогда начинают работать молекулы мозга и придумывать новые решения, чтобы все, как говорится, собрать и склеить. И я, конечно, очень скучаю по тому, что когда-то были культовые фильмы, вот, а сейчас почти их нет.
0: Кстати, в режиссуре, вот скажите, пожалуйста, вот я хотел вас спросить. Вы же, естественно, видите картинками, это мы уже обсуждали. А насколько красота условна в понимании режиссера? Допустим, у разных режиссеров разные музы. И они не всегда могут быть, ну, коль уж мы разговариваем про, в общем, красоту, они не всегда могут быть красивы в классическом понимании золотое сечение, там Белла Хадид и прочее. Они же могут быть странные, какие-то с изъянами. Вот как режиссер видит эту красоту в человеке, в людях, неважно, там, возможно, в предметах, в животных, и потом заставляет нас ее видеть? Как он может транслировать ее? И насколько она условна все же?
1: Вы сейчас, Дмитрий, на такую скользкую дорожку ступили, сказав, что...
0: Я сказал слово «лошадь». Животное. Про лошадь я могу сказать, Ольга?
1: Про лошадь можно.
0: Вот.
2: Если проще, вы говорите о том, что есть красивые актрисы, а есть...
0: Я не только про актрис.
2: И актеры, хорошо.
0: Да, ну есть дом красивый, а дом какой-то страшный. Его можно так показать, что он может выглядеть, вот видите, можно даже в чем-то ущербном видеть красивое. Понимаете?
2: Так это же фактура называется. Я, допустим, мне очень нравится кирпичная кладка, мне очень нравятся деревянные покосившиеся дома, потому что...
0: Вам бы очень моя дача понравилась.
2: Это тоже характер, да, но для того, чтобы мне туда приехать на дачу со съемочной группой, я должен понять, кто тот, кого должен убить. Или наоборот, можно ли сжечь этот дом. Ну, по-разному можно подойти к вопросу. А сама по себе красота, она же дополняется. Вы же понимаете, что, допустим, девушка может накрасить глазки, губки, и она уже другая. Не как была вот только что утром. Так?
0: Ну да.
2: Да, а если вот, допустим...
1: Это еще зависит от того, как она себя подает.
0: Конечно.
1: Какая у нее прическа. Может, она носит не ту одежду, которая, допустим, ее раскрывает ее красоту.
0: Вот, да. Или там сопа морковного напилась и стала оранжевой. Смотрите, всяко же бывает в жизни.
2: Как я вас запутал,
1: смешно,
2: да? Это только малая часть ответа на ваш вопрос. Детали. Детали очень важны. Всегда важны детали. Нет некрасивых людей, нет некрасивых домов. Есть дома, допустим, в Москве есть районы с такими большими серыми постройками, по-моему, это 80-е годы. В этом что-то есть такое гнетущее.
0: Очень.
2: Но в то же время я понимаю, что туда я могу поселить классную историю. И...
0: Это в жанре хоррор?
2: И нет, хоррор это не там. Вот хоррор это как раз, скорее всего, ваша дача.
0: Да, спасибо. Это я так и думал. Да, я с этим пытаюсь бороться. Нет, я не про это говорил. Вот смотрите, это нам не всем кажутся красивыми одни и те же люди, допустим, да? Я вот могу западать на вот такой определенный типаж, могу на такой. А у вас, режиссеров, у вас есть возможность, когда вы можете транслировать свой взгляд через экран, и, допустим, вы, ну, я бы в жизни, может быть, не посмотрел на вот эту фактуру, или, там, допустим, на эту актрису, а вот вдруг под вашим углом зрения,
1: сейчас
0: я так понимаю, какая интересная, какая
1: сюминка. Не посмотрел бы на эту фактуру.
0: Да, на эти кирпичи.
1: Мне кажется, что вот есть еще такой момент, вот режиссер должен любить своего артиста. Вообще, между ними должна быть любовь. Вот когда эта любовь есть, это видно. Ты знаешь, это видно на самом деле. Вот. И если есть в режиссере вот эта любовь к артисту, а она через любовь к своему делу появляется автоматически, то все будет красиво.

0: Итак, друзья, я остаюсь при своем мнении, что все же красота — это условное понятие, и каждый видит по-своему, и абсолютно права была, сейчас Ольга напомнит нам имя этой женщины, которая произнесла эту фразу «красота в глазах смотрящего». Ольга знает, она с ней была лично знакома.
1: Конечно.
0: Ольга, скажем спасибо нашему гостю, вот замечательному, с которым тебе посчастливилось поработать, и ты тоже рассказала, что у вас был очень хороший проект, называется «Он лошадь Пржевальского». Посмотрите, пожалуйста, это скетч-комедия.
1: Да, веселый.
0: И где находится кинотеатр Кион, да?
1: Да.
0: Там можно посмотреть.
1: Платформа.
0: Да. Вот, Алексей Голубев, спасибо большое вам. Больше творите, все, больше ничего не могу сказать. И в плане творчества оставайтесь голодным, чтобы постоянно хотелось еще.
2: Спасибо, я как раз худею.

0: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 21 градус, ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Лето создано не для шумодрели, а для новых планов. В июне в ДСК скидка 15% на квартиры-студии с чистовой отделкой. Выбирайте готовую квартиру в ДСК и заезжайте без лишних хлопот. Подробности по телефону в Воронеже 263-99-77. Сроки проведения акции с 1 июня по 31 июля 2026 года. Застройщик и или заказчик строительства АО «СЗ ДСК». Реализация квартир ООО «ЦНЗ». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
2: Художественный музей имени Крамского и наше радио «Воронеж» представляют совместный проект «Наши художники-современники». С 19 июня в рамках проекта состоится выставка московского художника Ксении Любавиной «Камень-ножницы-бумага». В основе не детская забава, а художественная рефлексия о природе творчества, борьбе материала и идеи. Экспозиция объединяет острую графику и абстрактные сюжеты и натюрморты. С 19 июня по 19 июля выставка Ксении Любавиной «Камень-ножницы-бумага» в рамках проекта «Наши художники-современники». Подробности на сайте mkram.ru. Возрастное ограничение 0+.
3: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
2: Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с миланской выставки «Еврокучино 2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137, улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
4: ООО «Графская кухня». Акция действует с 13.06 по 15.07. 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Воронеж готов подпевать. 28 июня и 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от техно-хора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых в мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. Полтора часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru.
6: 6+. Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Вячеслав Володин прибыл с рабочим визитом в белорусский город Брест. Председатель Госдумы примет участие в работе Международного форума союзного государства под названием «Великое наследие. Общее будущее». Пленарное заседание площадки состоится 22 июня. А сегодня под председательством Володина пройдет 70-я сессия парламентского собрания Союза Беларуси и России. Графики отключения электроэнергии ввели в районах Крыма из-за аварий на энергетических объектах, передает пресс-служба предприятия «Крымэнерго». Масштаб ограничений не уточняется, идут аварийно-восстановительные работы. Ранее компания сообщала, что южная, северо-западная и центральная части республики обесточены. Местных жителей призывали на время ликвидации аварии в электросетях отключить избыточные электроприборы, включая кондиционеры. Госнефтекомпания Азербайджана обнаружила повреждение подводной нитки «Азнефти». Из-за этого произошел разлив вещества в Каспийском море, сообщает пресс-служба госкорпорации. 19 июня в районе пляжа Дюбинди нашли следы загрязнения. В ходе обследования акватории было выявлено нефтяное пятно. Диагностика установила, что его источником стал один из подводных нефтепроводов. На конструкции были обнаружены механические повреждения. Предположительно, их мог нанести якорь. Компания создала оперативный штаб. Ситуацию взяли под контроль. Специалисты занимаются очисткой акватории и прибрежной зоны. Новый подход к установлению скоростных ограничений на дорогах разрабатывают в России, сообщили в пресс-службе Минтранса. Ведомство разрабатывает рекомендации совместно с профильными структурами. В документе закрепят правила определения оптимальных режимов с учетом реальной интенсивности движения, состояния дорожной инфраструктуры и особенностей прилегающих территорий. При этом положения будут иметь рекомендательный характер. По итогам их использования будет сформирован конкретный порядок введения ограничений скоростных режимов. Принятие рекомендаций запланировано на следующий год. Показатель доверия россиян к государственной системе здравоохранения достиг исторического максимума и составил 89%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование. Отмечается, что за последние 5 лет показатель увеличился на 35 процентных пунктов. Наибольшим доверием у граждан пользуются врачи общей практики, показатель составил 83%, а также ученые и фармацевты 39% и 30% соответственно. Самую высокую в мире статую, посвященную футболисту Лионелю Месси, открыли в Аргентине. Монумент возведен в городе Кутралько. Спортсмен изображен стоящим на коленях с вытянутой вверх правой рукой. Рядом с ним располагается кубок чемпионата мира. Созданием статуи занимался местный скульптор Альдо Бераиса. На возведение памятника ему понадобился год. Месси – уроженец Аргентины. Он считается одним из лучших футболистов всех времен. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку подписаться. С нами не соскучишься. Даже в Макс.
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Реклама на 107FM.
1: 4 июля в спортивном комплексе «Олимпик» состоится открытый лыжероллерный фестиваль «Единство спорт Воронеж». В программе соревнования для спортсменов разных возрастов, мастер-класс и автограф-сессия со звездами лыжного спорта, интерактивные площадки, ярмарка спорта и концертная программа. Начало мероприятий в 16 часов. Вход свободный. 0+. Фестиваль проходит при поддержке партии «Единая Россия» и Воронежской областной думы.
2: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
1: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Сдается в аренду офисное здание 89 квадратных метров рядом с галереей Чижова. Телефоны 272-74-61 и 272-74-62.
3: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290 0707. Код города.

сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами, аж в глазах рябить. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка в на колесах горенке, за полночь так за полночь будем пить твой чай. У меня с гитарою две бутылки красного, якобы случайно, как и невзначай.

0: Наша реклама.
1: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Они видят дальше, работают точнее, двигаются быстрее, помогают людям там, где без них не справиться. Беспилотные системы стремительно меняют мир вокруг нас. Какие новые профессии уже освоили дроны? И как они делают нашу жизнь легче в больших городах и самых удаленных уголках страны по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы». С 9 по 26 июня расскажем в серии специальных программ «Один из баз» во всех шоу нашего радио.
2: 14+.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
4: Наше радио.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: И вот опять я собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю штиблеты и галстук шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-вуги до утра. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я танцую буги-вуги каждый день. Но что-то не так. Ты просто одинок. Так вот, и тут я совершаю

0: Наше радио.
1: Я вспоминаю ядреню феню, как можно было это все забыть за дверью. Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму, и наше солнце закатилось на ночь глядя, неспроста не в ту канаву.

гоните лыжу, депрессника, который мне сбивает крышу, поля, лужайки, цветы, грибочки, и очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

законченный поэт, уеду вдаль. А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста, не в ту.

0: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Спектр». Сеть супермаркетов «Порядок». Все для дома и дачи. «Порядок» с заботой о вашем комфорте.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 21 градус. Ветер северный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: подушку и купим утюг.
1: В супермаркете «Порядок» более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
2: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолаза в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
3: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
4: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
5: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
6: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На «Агроэко» требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. «Агроэко» 8 800 333 47 00.
7: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с миланской выставки «Еврокучино 2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137, улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
7: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07. 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Наши новости.
2: В студии с новостями недели Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел заседание антитеррористической комиссии. В условиях террористической деятельности киевского режима руководители силовых структур и исполнительных органов обсудили совершенствование работы по противодействию идеологии терроризма, задействование в профилактических мероприятиях общественных и патриотических организаций. На заседании выработали дополнительные меры по защите объектов области от атак беспилотных воздушных судов. Также губернатор принял участие в совещании по пожароопасному сезону, которое провел зампред правительства России Дмитрий Патрушев. Губернатор Александр Гусев на выездном заседании правительства в Борисоглебске отметил устойчивое развитие муниципалитета и назвал его одним из наиболее успешных примеров эффективной работы местного самоуправления. За последние 5 лет собственные доходы округа выросли почти вдвое. Глава региона обратил внимание на необходимость повышения уровня зарплаты в отдельных секторах, модернизации коммунальной инфраструктуры и обновления объектов муниципальной собственности. Основой устойчивости муниципалитетов губернатор назвал развитие реального сектора экономики. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с главой Бобровского района Анатолием Балбековым и председателем совета директоров холдинга «Экокультура» Александром Рудаковым. Обсуждалось завершение строительства крупного тепличного комплекса. В теплицах уже произведено 35 тысяч тонн продукции, а до конца года планируется выйти на 60 тысяч тонн и сумму 10 миллиардов рублей. Предприниматель поблагодарил губернатора и главу района за поддержку инвестпроекта в целом, а также обсудили социально-экономическое развитие Бобровского района. Под председательством секретаря реготделения «Единая Россия» губернатора Александра Гусева прошла 44-я конференция регионального отделения партии. Обсуждались итоги предварительного голосования 2026 года. Губернатор отметил, что процедура прошла в честной борьбе, а жители проявили избирательную зрелость. Результаты говорят о том, что на предстоящих выборах будет хорошая явка. Также были избраны делегаты на 23-й съезд партии 28 июня в Москве. Решение о составе делегации принято единогласно. Губернатор Александр Гусев и полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев провели встречу с участниками программы «Герой земли Воронежской». Куратор программы Ольга Извекова рассказала о ее реализации. Участники обсуждали обучение и вносили предложения. Игорь Лысенко, стажирующийся в Министерстве труда, предложил включить в ЭКГ рейтинг показатель эффективности трудоустройства участников СВО, что подтолкнет работодателей к трудоустройству этой категории граждан. Игорь Щеголев поддержал инициативу. Министр экономического развития Людмила Запорожцева на выездном заседании правительства в Борисоглебске доложила об итогах реализации госпрограмм за 2025 год. На их финансирование было предусмотрено около 232 миллиардов рублей. Наибольший объем направлен на социальную сферу. Финансовая поддержка муниципалитетов на развитие инфраструктуры составила 37 миллиардов рублей. Губернатор отметил, что распределение средств справедливо и учитывает численность населения и реальные потребности территорий. Доля федеральной поддержки в структуре расходов составляет около 10%. Регион не зависит от нее критически. Это были новости региона.
0: Наше радио. Сделано в России.

0: Наше радио.
1: Просто проваливай. Я не хочу разговаривать. Не надо втирать мне вновь и вновь, что это цена за нашу любовь. И сколько бы я ни просил, отпусти, но у меня уже нету сил. Я ухожу, прости.

0: не хочу разговаривать. Просто проваливай.
1: Наше радио. Музыка поколений.

0: Реклама на 107 FM.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
2: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
3: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
2: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
3: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
2: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
3: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
4: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229 0203.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
4: «Панда» – профессиональная химчистка ковров и мягкой мебели. Бесплатный вывоз и доставка по Воронежу, Семилукам и ближайшим поселкам. Удаляем загрязнения, возвращаем чистоту, свежесть и уют вашему дому. Химчистка ковров «Панда» – чистота, которой можно доверять. Звоните 8 950 778 50 76. 8 950 778 50 76.
5: ИП «Кочегин Роман Юрьевич».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290 07 07, код города 47.

0: Наша реклама.
1: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныепроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска – официальный дилер «Джили». Дилерский центр «Автомир Воронеж» ООО «АМ Капитал».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 21 градус. Ветер северный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Встречайте в «Автомир Воронеж» «Джили» и X5 EMI. Инновационный гибрид, который меняет правила игры. 943 километра свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв «Джили» и X5 EMI в «Автомир Воронеж» на дорожной 11Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте gili-автомир-vr.ru.
4: Художественный музей имени Крамского представляет масштабный проект «Создатели миров» к 150-летию Союза театральных деятелей России. «Создатели миров» — это более 300 экспонатов о 6 ключевых театральных художниках Воронежа: Юрии Гальперине, Нине Гапоновой, Алексее Голоде, Александре Ячейне, Валерии Качашвили и Елене Луценко. Это 5 тематических зон от закулисья до театральной сцены в стенах музея. «Создатели миров» с 5 июня по 30 августа в Художественном музее имени Крамского. Возрастное ограничение 6+. Подробности на сайте mkram.ru.
5: Внимание, Воронеж! 4 июля в спортивном комплексе «Олимпик» состоится открытый лыжероллерный фестиваль «Единство спорт Воронеж». В программе соревнования для спортсменов разных возрастов, мастер-класс и автограф-сессия со звездами лыжного спорта, интерактивные площадки, ярмарка спорта и концертная программа. Начало мероприятий в 16 часов. Вход свободный, 0+. Фестиваль проходит при поддержке партии «Единая Россия» и Воронежской областной думы.
6: Зарядитесь новыми эмоциями в Воронежском океанариуме. Программа «Наши яркие шоу и звезды» – восторг для взрослых и детей. Вас ждут невероятные выступления сказочной русалки, погружение водолаза в трехбалтовке, знакомство с удивительными обитателями планеты от грациозных акул до милых капибар и лемуров. Каждый день новые встречи. Приходите с семьей, приводите друзей. 15 лет ярких впечатлений в Воронежском океанариуме. Подробности и расписание на сайте. Без возрастных ограничений.
7: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона. Будущее своей страны.
8: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
9: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего 2. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107FM.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
2: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 21 июня в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки пряные 549 рублей 99 копеек за килограмм. Невероятно нежные, тающие во рту ребрышки пряные от «Агроэко» надолго оставят приятное гастрономическое послевкусие, которое захочется испытать снова и снова.
3: Предложение действует с 8 по 21 июня 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
4: Медицинские осмотры в Мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в Мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в Мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
2: Воронеж готов подпевать. 28 июня и 11 июля «Зеленый театр» накроет ностальгия от технохора «Полистрина». Под открытым небом прозвучат любимые хиты нулевых в мощном звучании хора, оркестра и электронных битов. Полтора часа живой музыки и летнего драйва. Билеты на polistrina.ru.
3: 6+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290-0707. Код города.

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 21 градус. Ветер северный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно, доплату членам одной семьи, мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
1: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Не упустите шанс купить новую графскую кухню по доступным ценам для любой категории покупателей и скидками до 45%. Готовые наборы и кухни по индивидуальным проектам. Новые идеи для вашей кухни с миланской выставки «Еврокучино-2026». Магазин «Графская кухня» в Воронеже. На Ленинском проспекте, дом 137, улица Никитина, 149. Телефон 259-45-81. Код города 473.
1: ООО «Графская кухня». Акция действует с 12.06 по 15.07. 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Спектр». Сеть супермаркетов «Порядок». Все для дома и дачи. «Порядок» с заботой о вашем комфорте.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 21 градус. Ветер северный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: подушку и купим утюг.
1: В супермаркете «Порядок» более 100 тысяч товаров для дома и дачи по выгодным ценам. Каждый день с вами в магазине «Порядок».
2: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 473.

Всем привет, с вами Алексей Петровский, и первым треком на жестком диске сразу аж четыре команды. Eternity Essence, My Four Souls, Her Little Toys, Blood Drops, называется композиция Zero. Разноплановые металлические банды собрались специально для создания сингла, рассказывающего о принятии мира со всеми его красками и гранями, потому что настоящая красота рождается не в безупречности, а в естественной неповторимости каждой минуты. Золотые слова и песня — услада для ушей. Низкий поклон авторам. Сегодня в планах заседания нашей музыкальной гостиной. Защищаем личные границы. Что говорить, когда к нам ломятся непрошенные гости? Развиваем внутренний туризм. Так ли хорош Петербург белыми ночами?

0: прямо же сейчас новая работа «Call the Vatican». Вокалист коллектива Алексей Харитонов. Алексей, кстати, еще и вокал преподает, что в целом тренд для тяжелых групп. Дал классное интервью каналу «Шаурма после слэма». И шаурма, как это правильно, у нас-то тут это шаверма. Само собой, речь зашла про судьбы отечественной тяжелой музыки. Есть понятные проблемы, но в целом, если сухо резюмировать его ответы, в России имеются прекрасные музыкальные коллективы, творящие в тяжелых жанрах, ничуть не уступающие зарубежным коллегам. Ну и терпение и труд все перетрут. Добавлю от себя, уверен, не за горами тот день, когда по-настоящему альтернативные группы будут собирать огромные площадки. А пока мест...
1: Сейчас будет потяжелее.
0: Call the Vatican. Маски.

0: Ватикан. Маски.
1: Жесткий диск.
2: Владислав Шамин и все-все остальные, не покладая рук творящие в прекрасном музыкальном коллективе «Ермак», продолжают удивлять красотой. Не скажу, что это исключительное явление, нежные духовые в тяжелой музыке, но все же а. не так часто это можно встретить, б. еще реже это получается хорошо. В новом треке «Ермака» все сложилось и получилось. Ну а Владислав, после того, как обрезал бороду до колен для клипа «Не забывай», новую, я погляжу, так и не завел.
1: Жесткий диск.
2: Ермак, нас нет.

0: Ермак, «Нас нет». Простите мне, конечно, мою лексику. Офигенный трек.
1: Жесткий диск.
0: Ростов-на-Дону у нас дальше. Овербрейк. Парни не так давно дропнули сингл «Резистор». Я его ставил. Он немного, вроде бы, выбивается из эстетики группы, если тут уместны такие слова. Впрочем, думаю, что уместны. Сами музыканты, предваряя новую работу, которую мы сейчас заценим, пишут: «Потанцевали под прямую бочку и хватит. Мы дадим вам увесистый мясной дроп для вырыва в лето». Ну а лейбл добавляет: «Дизреспект, звуковой террор на расстоянии удара в декорациях киберпанк-гетто». Давайте скорее заценим эту вещь.
1: Жесткий диск.
0: Овербрейк, «Дизреспект».

0: Overbreak, Disrespect, кайф.
1: Жесткий диск на нашем.
0: С юга на север, вашему вниманию, группа «Нейрополис», которая выпустила пластинку «Петербургские слезы. Мертвых собак лай» так рассказывает нам про артиста. Путь «Нейрополис» не избит. Музыканты ведут слушателя маршрутами трамвайной тоски, заглядывая в самые темные дворы-колодцы, где все мысли в голове отражаются эхом. От нового альбома физически тянет ледяным сквозняком обводного канала и гарью бесконечных папирос, выкуренных на мостах. Главным козырем «Нейрополис» всегда была и остается поэзия, которая здесь окончательно оформилась в самостоятельную художественную единицу, не уступающую саунду по силе воздействия. Я выбрал заглавный трек, давайте же его слушать.
1: Жесткий диск.
0: «Нейрополис», «Петербургские слезы».

0: «Петербургские слезы», трек от группы «Нейрополис».
1: Жесткий диск.
0: И снова на юг, в Краснодар на этот раз.
1: Нам пишут.
0: Название коллектива «Sell Numbs». Название трека «Беги». Краткая информация. После релизов «Изнутри» и «Смертельный шедевр», а также выхода одноименного клипа «Изнутри», «Sell Numbs» продолжают формировать собственную мрачную неоготическую эстетику, объединяя тяжелый саунд, киберпанк, визуал и внутреннюю эмоциональную напряженность. Новый сингл становится очередным шагом в развитии концепции группы. Это не просто песня о движении вперед. Концепция релиза строится вокруг преодоления внутренних ограничений, борьбы с собственной пассивностью и попытки сохранить себя в мире постоянного давления и эмоционального разрушения. Беги, пока ты еще можешь бежать.
1: Жесткий диск.
0: Sell Numbs. Беги.

0: Сел нам трек называется «Беги».
1: Жесткий диск. Смена жанра.
0: Да, меняем. Далее у нас группа Dramatics. Вот что Кать Dramatics рассказала коллегам из программы «За сценой» про эту песню.
2: Песня «Жди меня» — это песня о людях, которых мы продолжаем ждать даже тогда, когда кажется, что все уже закончилось. О надежде, которая сильнее времени, и о свете, который остается внутри, несмотря на боль.
0: Я давно и с большим удовольствием слушаю Dramatics и рад был личному знакомству в рамках эфира нашего в Петербурге с Екатериной. И, конечно же, с удовольствием разбавлю суровых металлистов этой мощной, но нежной композиции.
1: Медляк вечера.
0: Dramatics, «Жди меня».

Команда Dramatics, трек называется «Жди меня». Алексей Солдатов, голос коллектива Myself, как-то в одном из интервью отметил, что лично для него в любом треке крайне важна вокальная составляющая. Пусть гармония будет из двух или четырех аккордов, главное, чтобы вокальная мелодия была красивой и запоминающейся. Не стану спорить, тоже люблю, когда голос используют не только лишь для озвучивания текста, но и как еще один инструмент. И, кстати, у группы Myself с этим никогда не было никаких проблем. Послушаем их новый трек. Жесткий диск. Myself. Зверь.

Письменность – одна из форм существования человеческого языка. Без письменности нет и национальной идентификации, не было ее и у нас, пока Кирилл и Мефодий не организовали независимую от германского епископата славянскую церковь и не перевели часть богослужебных текстов на славянский язык. Для этой цели они разработали специальный алфавит, названный ими глаголицей. Иногда братья использовали греческие слова, там, где не находилось аналогов среди слов славянских. В процессе этой работы они сотворили литературный язык, который был понятен всем славянам. Именно этот язык ныне известен как старославянский. Вот и в нашей истории глаголица сыграла важную роль. What the hell? Змей Горыныч, всем писать глаголицей!

0: Кутузовский Змей тут Горыныч, не
1: кроется. Всем писать глаголицей. Внезапно. Жесткий диск. Несуществующая рубрика «Угадай группу» по комментариям в соцсетях группы. Прикольный трек с очень глубоким философским налетом и подтекстом, с кучей вопросов, которые каждый из нас когда-нибудь в жизни сам себе задавал, но редко получал ответы от кого бы то ни было в окружении. Фирменное звучание, но в этот раз мне очень нравится аранжировка и сонграйтинг. Ничего лишнего, но не скучно, очень лаконично, сложно, но кажется простым. Но это уже сильно лучше. Вначале норм, отсылка на Корнов. Ваши варианты? Время пошло. Жесткий диск. Таймс-сквер. Три дороги. Последний круг.

0: Times Square. Три дороги, последний круг. Мощь, ничего не скажешь.
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Название коллектива «Импульс». Название трека «Раз и навсегда». Краткая информация. Мы свидетели восьмой струны и адепты ордена винтажных синтезаторов. В принципе, нам достаточно.
1: Жесткий диск.
0: «Импульс. Раз и навсегда».

0: команда «Импульс», трек «Раз и навсегда», и на этом, к сожалению, место на жестком диске на сегодня, увы и ах, закончилось. Огромное спасибо всем за внимание. Напоминаю, все выпуски программ после эфира на следующий день можно найти на нашем сайте nash.ru в разделе «Подкасты» и слушать в любое удобное время. И помним о самом главном.
1: Работай как бог, делай детей, слушай металл.
0: С вами был Алексей Петровский. До встречи на следующей неделе. Здоровья всем!
2: Жесткий диск. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска – официальный дилер «Джили». Дилерский центр «Автомир Воронеж». ООО «АМ Капитал».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 21 градус. Ветер северный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Встречайте в «Автомир Воронеж» «Джили» и X5 EMI. Инновационный гибрид, который меняет правила игры. 943 километра свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв «Джили» и X5 EMI в «Автомир Воронеж» на дорожной 11Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте gili-автомир-vr.ru.
4: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агреэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
5: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Наше радио. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Наше радио. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь, температура воздуха днем плюс 25 градусов, слабый северо-западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: И он снова зажжет потухшую сигарету. И, уходя, смущаясь, бросит «гудбай». А на полночной кухне холодный свет одинокой звезды. На нашем кассетнике кончится.

0: Наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов обратились к жителям региона в День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны. В обращении отмечается, что 85 лет назад то же летнее утро стало рубежом между миром и войной, когда на нашу землю ступила гитлеровская армада. Подчеркивается, что страна выстояла благодаря ратному и трудовому героизму граждан, их нерушимой сплоченности и любви к родине. Первые лица региона заявили, что общий долг – беречь священную память о подвиге, пресекать попытки возрождения нацизма и вести правду в современный мир. «Наша благодарность им безмерна, наша память о погибших и ушедших бессмертна», подчеркнули Александр Гусев и Юрий Матузов. В эфире новости. Полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев и губернатор Александр Гусев посетили инжиниринговый центр Воронежского лесотехнического университета. Там завершает обучение первая группа по программе повышения квалификации «Теоретические и прикладные аспекты использования беспилотных авиационных систем». Курс объемом 72 часа стартовал в начале июня. Программа включает три этапа: теорию, отработку на симуляторах и практические полеты. Полученные навыки позволяют студентам проводить мониторинг лесных массивов, оценивать состояние насаждений, следить за дорожным движением и контролировать чрезвычайные ситуации. Губернатор отметил важность таких программ для подготовки кадров в лесной отрасли, и Апполпред оценил высокий уровень оснащения центра и практическую направленность обучения. В планах расширения курса и привлечения слушателей из других регионов ЦФО. Алексей Гордеев и Александр Гусев проверили ход капитального ремонта северного путепровода в Россоши. Мост, построенный в 1980 году и не ремонтировавшийся более 40 лет, фактически собирают заново. Сейчас монтируются балки на последнем пролете, а первые два уже залиты бетоном. Работы осложняются 11 железнодорожными путями под мостом. Монтаж ведут ночами. Контракт на 420 миллионов рублей, сдача по плану 15 декабря, но работы идут с опережением, объекты могут сдать в октябре. Длина моста 137 метров, ширина 13, две полосы и тротуар. Путепровод соединит центр с восточной частью города, где проживает 12 тысяч человек, и улучшит транзит грузов. Алексей Гордеев отметил, что мост решит вопросы безопасности и экологии. Александр Гусев подчеркнул, что Россошанский район – один из самых благоустроенных, и ремонт такого объекта этому подтверждение. При поддержке партии «Единая Россия» и Воронежской областной думы 4 июля на базе спортивного комплекса «Олимпик» пройдет лыжероллерный фестиваль «Единство спорт Воронеж». Он объединит профессиональных атлетов и спортсменов-любителей всех возрастов. В программе соревнования, мастер-класса и автограф-сессия с участием звезд отечественного лыжного спорта, а также насыщенная развлекательная программа. С 16 часов и до закрытия фестиваля будут работать интерактивные площадки, включая ярмарку спорта, а также гастрономические зоны и фотозона для ярких снимков. Завершится спортивный праздник церемонии награждения и выступления вокальной группы «Фермата». Вход на фестиваль свободный. Это были новости региона.
0: Наше радио. Это навсегда.

0: Авторадио. Это навсегда.
1: Тараканы уходят спать, подсчитывая потери. Бурые пятна на потолке, полоска света под дверью. Душное утро без четверти шесть, тени на стенах резче, и кто-то ходит в соседний.

Кто-то ходит в соседней комнате, позвякивая ключами, оставляя повсюду свои жирные отпечатки. Может быть, это борцы за все, может, смотрители трещин. Кто там ходит в соседней комнате, передвигая вещи? То ли просто расчетный час, то ли конец истории, то ли они проверяют капканы, то ли метят мою территорию. Потрескивает, раскаляясь, плита, пощелкивают клещи. Зачем они ходят в соседней комнате, передвигая вещи? Но не знаю, к чему, да это теперь и не важно. Просьба освободить места больше ничего не покажет. Приметы не врали, прогнозы сбылись, сны оказались вещами. И вот кто-то ходит в соседний

Не сомневаюсь, они пришли, чтобы остаться. Мне уже почему-то не хочется петь, думать и размножаться. Я мог бы стать Буддой или Досадом, а то и чем-то похлеще. Но они все ходят в соседнюю.

0: Девочки смеются.
1: Наша погода.
2: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь, температура воздуха днем плюс 25 градусов, слабый северо-западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови.

На зиме серый табор куропаток, и ноябрь вьюгой скалится. Недобитые морозом с веток падая, об озимь разбиваются. Листья бьются, как посуда, снегом кроет их паскуда. Белая зима, посидевшая от боли, замерзает тихо в поле прелая земля. И до прощания со светом два шага без километра, и дрожит рука черной паленой щетиной, лапы копоти и дыма душат облака. Нету сил, хочу поддаться, оступиться, отоспаться и с листвой лежать, остаться на века.

остатки сил. Мы, молясь, вот ждем и Богу, ждем врага в своих берлогах, губы прикусив.

серый табор куропаток и ноябрь вьюгой скалится. Недобитые морозом с веток падая, обозы разбиваются. Листья бьются, как посуда, снегом кроет их паскуда белая зима. Посидевшая от боли замерзает тихо в поле прелая земля. Замерзает тихо в поле прелая земля. Замерзает тихо в поле.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов обратились к жителям региона в День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны. В обращении отмечается, что 85 лет назад тоже летнее утро стало рубежом между миром и войной, когда на нашу землю ступила гитлеровская армада. Подчеркивается, что страна выстояла благодаря ратному и трудовому героизму граждан, их нерушимой сплоченности и любви к родине. Первые лица региона заявили, что общий долг – беречь священную память о подвиге, пресекать попытки возрождения нацизма и вести правду в современный мир. «Наша благодарность им безмерна. Наша память о погибших и ушедших бессмертна», подчеркнули Александр Гусев и Юрий Матузов. В эфире новости. Полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев и губернатор Александр Гусев посетили инжиниринговый центр Воронежского лесотехнического университета. Там завершает обучение первая группа по программе повышения квалификации «Теоретические и прикладные аспекты использования беспилотных авиационных систем». Курс объемом 72 часа стартовал в начале июня. Программа включает три этапа: теорию, отработку на симуляторах и практические полеты. Полученные навыки позволяют студентам проводить мониторинг лесных массивов, оценивать состояние насаждений, следить за дорожным движением и контролировать чрезвычайной ситуации. Губернатор отметил важность таких программ для подготовки кадров в лесной отрасли, и облпред оценил высокий уровень оснащения центра и практическую направленность обучения. В планах расширения курса и привлечения слушателей из других регионов ЦФО. Алексей Гордеев и Александр Гусев проверили ход капитального ремонта северного путепровода в Россоши. Мост, построенный в 1980 году и не ремонтировавшийся более 40 лет, фактически собирают заново. Сейчас монтируются балки на последнем пролете. Первые два уже залиты бетоном. Работы осложняются 11 железнодорожными путями под мостом. Монтаж ведут ночами. Контракт на 420 миллионов рублей. Сдача по плану 15 декабря. Но работы идут с опережением. Объекты могут сдать в октябре. Длина моста 137 метров, ширина 13, две полосы и тротуар. Путепровод соединит центр с восточной частью города, где проживает 12 тысяч человек, и улучшит транзит грузов. Алексей Гордеев отметил, что мост решит вопросы безопасности и экологии. Александр Гусев подчеркнул, что Россошанский район – один из самых благоустроенных, и ремонт такого объекта этому подтверждение. При поддержке партии «Единая Россия» и Воронежской областной думы 4 июля на базе спортивного комплекса «Олимпик» пройдет лыжероллерный фестиваль «Единство спорт Воронеж». Он объединит профессиональных атлетов и спортсменов-любителей всех возрастов. В программе соревнования, мастер-класса и автограф-сессия с участием звезд отечественного лыжного спорта, а также насыщенная развлекательная программа. С 16 часов и до закрытия фестиваля будут работать интерактивные площадки, включая ярмарку спорта, а также гастрономические зоны и фотозона для ярких снимков. Завершится спортивный проект. Праздник, церемонии награждения и выступления вокальной группы «Фермата». Вход на фестиваль свободный. Это были новости региона.

0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наше радио.

становиться рыбаком. Может, и не нужно было становиться за штурвал. Может, нужно было ходить по морю пешком. Но я рад тому, что побывал там, где я побывал.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов обратились к жителям региона в День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны. В обращении отмечается, что 85 лет назад тоже летнее утро стало рубежом между миром и войной, когда на нашу землю ступила гитлеровская армада. Подчеркивается, что страна выстояла благодаря ратному и трудовому героизму граждан, их нерушимой сплоченности и любви к родине. Первые лица региона заявили, что общий долг – беречь священную память о подвиге, пресекать попытки возрождения нацизма и вести правду в современный мир. «Наша благодарность им безмерна. Наша память о погибших и ушедших бессмертна», подчеркнули Александр Гусев и Юрий Матузов. В эфире новости. Полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев и губернатор Александр Гусев посетили инжиниринговый центр Воронежского лесотехнического университета. Там завершает обучение первая группа по программе повышения квалификации «Теоретические и прикладные аспекты использования беспилотных авиационных систем». Курс объемом 72 часа стартовал в начале июня. Программа включает три этапа – теорию, отработку на симуляторах и практические полеты. Полученные навыки позволяют студентам проводить мониторинг лесных массивов, оценивать состояние насаждений, следить за дорожным движением и контролировать чрезвычайной ситуации. Губернатор отметил важность таких программ для подготовки кадров в лесной отрасли, и Аполпред оценил высокий уровень оснащения центра и практическую направленность обучения. В планах расширения курса и привлечения слушателей из других регионов ЦФО. Алексей Гордеев и Александр Гусев проверили ход капитального ремонта северного путепровода в Россоши. Мост, построенный в 1980 году и не ремонтировавшийся более 40 лет, фактически собирают заново. Сейчас монтируются балки на последнем пролете, а первые два уже залиты бетоном. Работы осложняются 11 железнодорожными путями под мостом. Монтаж ведут ночами. Контракт на 420 миллионов рублей, сдача по плану 15 декабря, но работы идут с опережением, объекты могут сдать в октябре. Длина моста 137 метров, ширина 13, две полосы и тротуар. Путепровод соединит центр с восточной частью города, где проживает 12 тысяч человек, и улучшит транзит грузов. Алексей Гордеев отметил, что мост решит вопросы безопасности и экологии. Александр Гусев подчеркнул, что Россошанский район один из самых благоустроенных, и ремонт такого объекта этому подтверждение. При поддержке партии «Единая Россия» и Воронежской областной думы 4 июля на базе спортивного комплекса «Олимпик» пройдет лыжероллерный фестиваль «Единство спорт Воронеж». Он объединит профессиональных атлетов и спортсменов-любителей всех возрастов. В программе соревнования, мастер-класса и автограф-сессия с участием звезд отечественного лыжного спорта, а также насыщенная развлекательная программа. С 16 часов и до закрытия фестиваля будут работать интерактивные площадки, включая ярмарку спорта, а также гастрономические зоны и фотозона для ярких снимков. Завершится спортивный праздник, церемонии награждения и выступления вокальной группы «Фермата». Вход на фестиваль свободный. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Наша погода.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь, температура воздуха днем плюс 25 градусов, слабый северо-западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников

0: ФСВО в Воронежской области увеличено до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов обратились к жителям региона в День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны. В обращении отмечается, что 85 лет назад тоже летнее утро стало рубежом между миром и войной, когда на нашу землю ступила гитлеровская армада. Подчеркивается, что страна выстояла благодаря ратному и трудовому героизму граждан, их нерушимой сплоченности и любви к родине. Первые лица региона заявили, что общий долг – беречь священную память о подвиге, пресекать попытки возрождения нацизма и вести правду в современный мир. «Наша благодарность им безмерна. Наша память о погибших и ушедших бессмертна», подчеркнули Александр Гусев и Юрий Матузов. В эфире новости. Полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев и губернатор Александр Гусев посетили инжиниринговый центр Воронежского лесотехнического университета. Там завершает обучение первая группа по программе повышения квалификации «Теоретические и прикладные аспекты использования беспилотников».